0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 3 часа.
0: Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Radio.
1: CFM.
0: DFM. Радио Т.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
2: Вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
5: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, алоха, ди пипл. Если кофе с утра бодрила-бодрила, но не выбодрила. Врубайся, вот окрушительное шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Традиционные комплименты. Спасибо, Саймон. Хочу пожаловаться тебе на своего Саймона. Соседа.
3: Ой, все, я беру, что, этот бейсбольный бит или что?
2: Да. Зашли в лифт, я ему: доброе утро, а в ответ просто тишина. Ну вот как? Я не понимаю таких людей. Ну не обязательно проявлять инициативу в разговоре. Ну я тебе уже поздоровалась с тобой, ну ответь просто. Сложно, что ли?
3: Может быть, у человека обед молчание?
2: Так ты его оправдываешь.
3: Какое-то время.
2: Нет, перебит он.
3: Может, ты так тихо говорила, что он не слышал.
2: Достаточно громко. Ты вообще здороваешься с людьми в лифте?
3: Вау, я здороваюсь. Ну, как бы тебе объяснить? Если я здороваюсь, и человек не отвечает, я не обижаюсь. Я уже понял, что не все это любят. Особенно охранники, они устают от того, чтобы, ну, многие с ними здороваются.
2: Вот тут я соглашусь, вот. Да. Но и история в том, что все-таки я доброго утра желала примерно в 5:30 утра.
3: Может, для человека же не утро.
2: Может быть, он просто на кортизоле, на гармонии стресса чисто двигается.
3: Не утро, не всегда бывает добрым.
2: Ладно, простим его. А вам, друзья, предложим заказать разбушку, пробушку. Как хотите, так и называйте. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить.
1: Ну что ж, мы слушаем один тречок и возвращаемся. Это шоу
2: «Разбудильники».
1: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну и кому нужна пробушка? Напомним, заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого-то города, кого будем будить?
2: Артур сделал то же самое. Ну что ж, пишет он: «Разбудите мою девушку Веру. Она на работе, будильник не слышит. А вот разбудильник может вполне сработать».
1: Особенно их если два разбудильника.
2: Это живые будильники. Ну, древняя профессия есть такая, то есть живой будильник, который ходил и стучал по окну.
1: Палкой.
2: Да, палкой.
1: Мы палкой никого не бьем.
2: Мы это делаем нежно. Ну что ж, погнали, включи тусовку.

0: Hey, so good. Bum, bum, so nice. I got a you.
1: Вот это поворот.
2: Айсылу пишет дальше. Передаю привет моей мамочке Азизе в Уфу. Очень скучаю по ней и жду долгожданной встречи.
3: Вау, я бы сейчас поставил Азизам.
2: Подошло бы.
3: Да, переводится как любимая. Прикинь, Азизам. Ну ладно, не было Азизам, но зато есть такое.

0: Бодрого дня всем красноярским ребятам. Вы лучшие.
1: Очень лаконичненько. Татьяна из Дмитрова пишет. Всем прекрасного пробуждения.
0: Окей. Ну что ж, делаем, выполняем. Краснодар! А точнее, Красноярск! Я их путаю, к сожалению, иногда. Ну что ж...
1: Это такой призыв на игру, я думаю, участие в ней. Телефон прямого эфира, напомним, 8495-956-1012 звонит.
0: Да, а так ты попал в шоу «Разбудильники». И заодно включи тусовку.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: А поехали? Всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Ваша! Бонжур, ди народ! Это храпогонная тусовка вместо капучино под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: В эфир храпогонница Катюндра Катя Бодрова.
3: Храпогонщик, диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Слово микс», где коверкаем слова так, что автокорректор плачет.
3: И автозамена тоже. Разбираться в правилах этой игры с нами будет Константин из Ставрополя. Костя,
2: Константин!
4: Привет! Доброе утро.
2: Константин постоянный, если перевести, конечно.
3: Какой спокойный, мягкий голос с самого утра. Ты вообще проснулся?
4: 50-50.
3: Ну, сейчас будет примерно 99-1.
2: 15-15?
3: 50-50.
2: Ну что ж, Константин, ты уже понимаешь, что ты попал в шоу «Разбудильник», ты будешь разбужен.
3: Мозг твой точно, потому что игра такая. Называется она «Слово микс». Мы сейчас тебя, Костя, называем устойчивое выражение, которое все знают, я думаю, тоже. Буквы только там расположили в хаотичном порядке, и твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Готов.
2: Удачи, но ты слушай оба. То есть ломанный русский язык, а есть сломанный русский язык. Второй вариант именно у меня. Так, первая фраза. Тушки в ротанус.
3: Это какой-то призыв?
2: Не знаю.
3: Тушки в ротанус. Это знаешь, когда... Давайте посерьезнее, ребята. Вот когда такой посерьезнее настрой. Убираем вот эти вот ваши...
2: То есть хватит баловаться. Вот.
4: Так, нет, не могу придумать.
3: Ну, погнали дальше. Это были шутки в сторону.
2: Угу. Следующая фраза. Веселит загмами.
3: Ну, повышели немножко загмами.
2: Чем ты обычно думаешь?
4: Шевелить мозгами.
3: Да!
2: Молодец!
3: Шевелить мозгами. Дальше.
2: Зачитали. Так, следующая фраза. Шуч басачи.
3: Шуч басачи. Это все. А неправда.
4: Чушь собачья.
2: Браво! Видишь, он вошел в игру. Сейчас уже вас еще поперло. Так, поехали. Последняя фраза. Господи. Тичать сымли. Тут уже посложнее. Если ты экстрасенс и можешь понять, о чем люди думают, значит, ты можешь.
4: Читаешь мысли.
3: Ну, справился, причем блестяще, я считаю.
2: Причем с сомнением начинал, да, вот, а так, ну, понимаешь, красавчик.
3: Ну, как мозг, мозг лучше стал работать, как думаешь, Костя?
4: 100%, разбудили на все.
3: Ага, на все 100, да, перевыполнили.
4: Как и обещали.
3: Перевыполнили, правда.
2: Я говорил, видишь, выполнил заказ, и ты тоже.
3: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
2: Ну, кстати, еще есть 6 секунд на приветик.
4: Хочу передать привет Ставрополю, прекрасный город.
3: Да, согласилась, я у вас была.
2: Я был, да, меня так накормили вообще, я как будто у бабушки был.
3: Ставрополь, включи тусовку.
2: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в довольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и у нас есть предложение, от которого невозможно отказаться, как считает Саймон, присесть в драндулет времени,
3: да?
2: Отправиться в прошлое, для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Это рубрика «Старый новый трек».
3: Ой, ты начинала, я думала, о крестном отце вообще.
2: Почему?
3: Сейчас пойдет речь.
2: Это же оттуда этимология фразы. Да.
3: Ну что ж, да, это «Старый новый трек», где хиты возвращаются неожиданно, как бывшие. Так, сегодня, как всегда, мы с Катей садимся в наш драндулет времени и отправимся в поиски. Обычно слушаем два ремейка, а потом оригинал. Первый ремейк в нашем пути сегодня, кстати, вышел до появления выражения «Шнейне ва фапеп». Это хит 2023 года. Dub Dogs, Crazy Junk Donkey and Brando, Wasted Love. Начинаем слушать.

0: Yeah. Следующий ремейк в нашем пути прозвучал, этот трек, когда даже охранники еще не начали стоять на фейс-контроле. Хотя, наверное, может быть и неправда. Хит еще 97-го года, который многие, кстати, ошибочно принимают за оригинал, это Беллини, «Самба де Жанейро».
1: Включай.
0: Let's go.

0: Ну что ж, включай интуицию. Попробуй угадать, когда вышел оригинал.
1: Если это версия 97-го года, ну, давай возьмем десятку. Где-то пораньше.
0: 10 лет раньше?
1: Ну, не знаю, конец 80-х.
0: А если 20 лет раньше чуть-чуть?
1: 70-е.
0: Да, 70.
1: Третий?
0: Ты экстрасенс, что ли?
1: Да, Саймон просто пальчиками мне показал.
0: Ну, я тебе мир показывал, а ты сразу поняла. Браво, хотел тебя сбить, видишь, экстрасенс ты у нас. Ну что ж, слушаем первоисточник, действительно. Музыкальный антиквариат в очень хорошем состоянии. 73-го года бразильского джазового барабанщика. Его зовут Аирто Морейра. Tambo in 74.

0: чаще.
1: Лепота.
2: Это напоминает последний альбом Софи Такер. Ты же знаешь, они все переделали. Все под бразильский стиль.
1: Да.
2: В целый альбом выпустили. Очень интересный.
1: Слушай,
2: кому,
1: а есть...
2: кому интересно, послушай.
1: Есть направление бразильский джаз?
2: Вот да.
1: Что-то похожее.
2: Он есть, да. Вот он и есть, действительно.
1: Импровизация такая сплошная. Угу. Потрясающе. Очень круто.
2: То есть выбираешь оригинал или ремейк?
1: Определенно точно. Оригинал.
2: А, значит, чуть-чуть послушаем, а потом свалим, да?

0: Реклама.
1: Вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».
8: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
7: «Корона».
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь. Пользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме промо-экономов, количество товара ограничено. Подробности на

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобное на Туту, только 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Бигри-бэнг, бум, пэу. Ола, динарор. Это языкочёсное шоу
3: «Разбудильники».
2: У доски филологический сленга-разведчик Катя Нюша. Катя Бодрова.
3: У тебя сильно больше фантазии по представлению. Тот самый Саймон, друзья.
2: Ну что ж, проходим урок сленгов городов России в рубрике «Говоризмы». Где станота? Это нитик. А тремпел – это вешалка.
3: Запомнил же. Я предлагаю отправиться на родину мою, в Самарскую область.
2: Вау.
3: И узнать, что такое курмыши.
2: What?
3: Курмыши.
2: Что-то серебряное?
3: Нет.
2: Питьевое?
3: Нет.
2: Вау, курмыши. А их можно носить?
3: Нет.
2: А можно унести?
3: Нет.
2: Это что, неодушевленное?
3: Это неодушевленное. И это скорее, не знаю даже, как определить тебе. Это не предмет, не человек.
2: Состояние души.
3: Нет, не состояние. Это расстояние.
2: А, это расстояние? Типа дофига ли он, что ли?
3: Да.
2: То есть, когда чего-то очень много?
3: Когда что-то очень далеко.
2: А, в Кукуево?
3: Да.
2: В Курмышах, это в Кукуево?
3: Да, далекое место. То есть, когда говорим, пойдем, доедем до нашего друга. О, нет, это в Курмышах находится.
2: Я сколько не живу в России, именно только выражался одним способом. То есть, в Кукуево находится, теперь в Курмышах.
3: Главное, не это... Рифму не находи к этим словам, и все будет хорошо. Хотя, знаешь, я житель Самарской области долгое время никогда этого не слышала. Но люди из других городов говорят, что действительно в Самаре употребляют вот курмыши.
2: Курмыши, да? Но ты знаешь, миллионер из курмышах, так можно сказать?
3: Миллионер из курмышей. Да пусть будет так.
2: А, из курмышей, да.
4: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Прогноз на DFM.
1: Thank you. Зиба.
2: Рэп-прогноз.
1: Ты проснулся? Аплодисменты лови.

0: дождался. Шоу «Разбудилники» во время включай. И вместе с нами утро качай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
11: Хотите, чтобы ваш бренд за помнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Приветище, динародище! Постараемся раскачать тебя так, чтобы ты добежал до работы и потом вспомнил, что забыл машина дома.
1: Что? Машину дома?
0: Да. Бодро пожаловать в пуэр-кофейный альянс под названием шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Не помню, делилась ли с тобой тем, что недавно ходила в кино, и причем ходила в кино одна. И вообще я люблю так делать не потому, что компания не находится, не поэтому. У меня есть друзья. А потому, что есть потребность, не знаю, какая-то что ли в этом, провести время с самой собой. Ты ходишь куда-нибудь один? В кино, в кафе?
0: Обожаю в кино один ходить. Обожаю. И у меня, ну, видишь, мне так повезло, что как бы я давно уже веду кинорубрику. И эти кинокомпании, они часто мне кино показывает вообще раньше всех.
1: На премьерные показы тебя зовут.
0: Да, то есть закрытый показ, я один сижу, смотрю, а потом еду уже беру брать интервью у этих звезд. И мне приходилось немало раз сидеть один в кино. Кат, это же такой кайф.
1: Скажи.
0: Никто не чавкает попкорном рядом.
1: Только ты чавкаешь.
0: Да, один, причем без эха.
1: И какое-то, и тебе не нужно какую-то реакцию, да, ждать от кого-то. Ты как будто сам выбираешь ту эмоцию и реакцию, которая у тебя вызывает
0: картина. Да, да, да. Обычно даже дома я в наушниках смотрю, чтобы вылавливать все саунды, все звуки.
1: Ну, вообще, я считаю, не надо никого ждать. Хочется на выставку, иди.
0: Ну, конечно.
1: Хочется в кафе, иди.
0: Если есть аксессуар, который можно взять с собой, как в виде друга или подруги, бери.
1: Аксессуар. Переименуй свою лучшую подругу прямо сейчас. И призову вас, друзья, принять участие в заказе на пробушку. Заказываем где? В группе ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города, кого нам нужно разбудить.
0: Так что заказывай своих близких, по-хорошему, заказывай пробушку.
1: Фигура тут, фигура там.
0: Да, именно так, да. Через одну песню вернемся и начнем.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, кто здесь. Катя Бодрова.
2: О, а я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон «Черный перец».
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Напомним, здесь можно оставить заявку на пробушку. Как зовут, из какого ты города, кого будем.
2: И уже вижу, какие сообщения приходят. Пишет нам Наталья. Моей прекрасной подруге Дине передаю большой привет из Тюмени. Проснись и пой!
1: Что, устроим?
2: Сейчас напоем.

0: Разбудите мою дочурку Нику. Ей пора вставать и ехать на выступление по художественной гимнастике. Но она до сих пор видит свои сны с зайчиками. Зайчик, вставай.
1: А когда зайчики видят, разве не к деньгам, нет?
0: Да, все к деньгам, я думаю.
1: Я уже все приметы российские уже никак не могу запомнить. Ну что же, погнали. Let's go. Can't touch this. Ага. Can't touch this. Не трожь. Это на Новый год. Can't touch this. Ну, слушай, это, кстати, если что, это как бы можно и перед Новым годом тоже придумать.
0: Да когда угодно, да.
1: Ну что ж, пишет нам Инна. Разбудите, пожалуйста, моего молодого человека Сергея. У него сегодня важный день на работе. Он должен быть в ресурсе.
0: Моему другу и тренеру Виктору нужна пробушка. Срочно капслоком аж написал Кирилл. Витя.
1: Ну, сейчас поставлю хит капслоком.

0: Поиграй с нами в игру.
1: Звони по телефону прямого эфира 8-495-956-1012.
2: Давай вспомни фильм «Давай сыграем с тобой в игру».
1: Я помню.
2: Как называется, помнишь?
1: Нет.
2: Пелагея называется. Пила, точнее, господи.
1: Пила.
2: Скоро вернемся, ребят. А то сейчас лишний проболтаем. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Включи.
1: Туз.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM. Потому что радио...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Чик-чик-бум! Привет, Dream Team! Это глаза распахательное шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии самарская глаза распахательница Катя Бодрова.
3: Знаменитый африканский глазораспахатель диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Кто там?». То есть в этой игре мы угадываем звезду. Так же хорошо, как навигатор работает в тоннеле.
3: Это я. То есть никак.
2: Я про себя.
3: Да, игра, в которой никак не получается Саймону выиграть. Но посмотрим, что будет на этот раз. У нас на связи Артем из Брянска. Тём, привет.
2: Тёма, welcome.
4: Привет, доброе утро.
2: Бодро пожаловать.
3: Бодрый Тёма, я бы сказала. Тём, для того, чтобы объяснить тебе правила игры, нужно с Саймоном распрощаться на какое-то время.
2: О, окей. Окей, ladies and gentlemen, как там сказал мой дядя?
4: I'll be back.
3: А, это он твой дядя?
2: Да.
3: Окей. Тём, вот теперь нас Саймон не слышит. Мы отключили ему наушники. И я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду, которая тебе нравится, или персонажа. Ну и озвучить мне.
4: Так, ну давай. Давай это будет актер Том Харди.
3: О, зачем ты моих крашей перечисляешь? Я плюсую, хорошо, Том Харди. Что будет происходить дальше? Включаем Саймона наушники. Он в течение минуты будет пытаться догадаться, кто там. То есть разгадать того персонажа, ту звезду, которую ты выбрал. Если ему удается это сделать, ты не забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Если удается, забираешь. Или наоборот, разберемся.
4: Да, окей, круто, давай.
3: Тём, и важный момент, на все его вопросы отвечай только да или нет. Договорились?
4: Понял, принял.
3: Угу. Сай, возвращайся.
2: О, играем? Окей, let's do it.
3: Там такое.
2: Значит, я сегодня лажать буду, да?
3: Нет, я думаю, есть шансы отгадать. Есть шансы, есть.
2: Окей.
3: Ну что, погнали?
2: Let's
3: одна минута.
2: Угу. Тёма, да?
3: Угу.
2: А, Тёма, слушай его оба. Так, ты персонаж?
4: Да.
2: А, персонаж.
3: Зачем ты путаешь, Тём?
4: Не персонаж.
2: Не, то есть ты живой человек, да? Существуешь?
4: Да, так, да, конечно, да.
2: Ты девушка?
4: Нет.
2: Мужик?
4: Да.
2: Так, наш русский мужик?
4: Нет.
2: А, значит, привезённый. Так, американец?
4: Ну, да, вроде.
3: Ну, вроде.
2: Вроде, да?
4: Ну, вроде, да.
2: То есть, значит, европейская внешность?
4: Да.
2: А, окей, так, а ты не мем, случайно?
4: Нет, ну, может быть, но скорее нет.
2: Так, а ты, ты крутой?
4: Да.
2: То, ты качок? У тебя то есть.
4: Да, of course.
2: А, качок. Слушай, качок. А ты лысый? Лысый? Лысый?
4: Нет.
2: Он даже of course сказал, знаешь. Блин, а не лысый. Но бородатый, наверняка, да? Да нет?
4: Нет.
2: Не бородатый, не лысый. Но качок.
4: Нет.
2: Блин, я думал Дуэйн Джонсон.
3: Давай свою версию.
2: Ну, так, если Дуэйн
3: Джонсон. А, Дуэйн Джонсон?
2: Не качок американец.
4: Нет.
3: Саймон, ты его обожаешь.
2: Подожди, а ты играешь в боевиках?
4: Да.
2: Ну, я с тобой, значит, знаком. Джейсон Стейтем.
3: Нет.
2: Ой.
4: Нет.
3: Так не лысый же.
2: Блин,
3: а Стейтем почти.
2: А меня лысина преследует теперь, понимаешь?
3: Есть у нас с тобой любимый сериал, один из, который называется «Гангстерленд». Как думаешь, кто там?
2: Если он там старичок, нет? В этом сериале?
3: Нет.
2: А, тогда Том Харди.
3: Нет, это Том Харди.
2: Ну, это сложно.
3: Тём, ну, ты должен понимать, что Саймон ответил правильно только после гонга, поэтому победа за тобой. Мы тебя поздравляем, благодарим за то, что выбрал в качестве персонажа, точнее, звезды нашего краша, и моего, и Саймона. Ну и вручаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Красавчик.
4: Спасибо.
2: Ну что ж, еще есть на привет 9,5 секунд.
4: Всем огромный привет и классного дня.
3: Тёма, Брянск, включи тусовку.
2: Разбудил.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник, а для какао нет какаоника?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
5: Включайте эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встреча у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Баб, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактов.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, в которую мы успели влюбиться, «Мэшапы Саймона». Что Сай делает? Берет текст одной композиции, присобачивает, запомните, пожалуйста, этот термин, к музыке другой композиции, ну и получается новый уникальный трек.
3: Вау, смотри, какой случай у нас сегодня. В русском языке есть слово «мондегрин». «Мондегрин» — это случай, когда услышанные в песне слова воспринимаются как другие.
2: Так.
3: Вот так трек на албанском языке стал мемом в русском интернете. То есть народ исполняет его по принципу «что слышу,
2: то пою».
3: То и пою.
2: Вот ну это, подожди, это аналог «Freed from Desire», «Виктор Дизайнер».
3: Молодец, правильно. А, и слышь, а ты знаешь песню «Я без уха на мели, продаю козу в Твери».
2: Напомню, что это?
3: Бам-бам-бам. Я без уха на мели, продаю козу в Твери. Бам-бам-бам.
2: Миша Миллер.
3: Да, Миша Миллер и Алекс Велла. Вот сегодня в моем мешапе присобачил вокал из этого хита к кей-поп-хиту Young Cook 3D. То есть у нас бам-бам 3D. Слушаем.
2: Бам-бам. Бам-бам 3D.
3: Бам-бам 3D.
2: Погнали. DJ Simon.

0: Еще раз напомню.
1: Термин «Mondegreen».
0: «Mondegreen».
1: Как слышится, так и пишется. «Mondegreen».
0: Слушай, мэшап в отношении него, они как созданы друг для друга, эти две композиции.
1: Да,
0: были.
1: Кстати, как будто готовый трек, да?
0: Да.
1: Вот там
0: да.
1: Даже ну, возиться не пришлось много, они просто сдружились с самого начала.
0: Спасибо тебе за эту идею, класс.
1: От всего сердца черного перца. Это шоу «Разбудильники». И здесь не только «Mondegreen» бывает.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И у нас впереди рубрика «Все как блогер прописал». Рассказываем то, что мы когда-то с Саймоном слышали от какого-то блогера, от какого-то эксперта, и обсуждаем, прислушиваться к этим советам или послать их лесом. Что обсудим сегодня?
3: Сегодня очень интересная тема. Я не знаю, ты в курсе или нет. Вот некий блогер нам сегодня прописывает и открывает кошачьи дакимакуры.
2: Простите, что это? Не то, что я подумал.
3: Дакимакура называется. Вот он нам прописывает эти кошачьи дакимакуры и постельное белье, которое имитирует гладкость настоящего питомца и его тепло. Прикинь, гладишь, как будто настоящий кот.
2: А мурлычет это постельное белье?
3: Эту функцию не добавили.
2: Вот, неувязчика происходит.
3: А ты не слышал?
2: Успокаивает как раз мурчание кошачье.
3: Ну, не только же. Гладкость и то, что именно рядом лежит. А сейчас поймешь, что такая дакимакура. Может, ты поменяешь свое мнение.
2: Так, что это?
3: Дакимакура. Причем не кура. Кура ни при чем. Вот. Это длинная японская подушка-обнимашка. Обычно, то есть 150 на 50 сантиметров. То есть полтора метра. То есть почти человеческий рост, да? На которую нанесено изображение персонажа. Либо аниме, манги, игры или даже звезд шоу-биза.
2: О, Том Харди можно разместить, да?
3: Вот, теперь мурликание.
2: Ой, такую подушку я хочу, такого котика.
3: То есть Том Харди дакимакура.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you, зиба.
2: Рэп-прогноз.
1: Ты проснулся? Аплодисменты лови, радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Tria.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу. Привет, ос, ди вселенная. Если знаешь о кофе все, даже то, что он это оно, но это не помогло.
1: Наоборот. Оно это он.
0: Оно ты-то он. Ладно, если это не помогло, милости просим в наше веко поднимающее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Короче говоря, он и она.
0: Он, это про кофе еще?
1: Про рот. Да, кофе. Ребята, вчера вечером у меня была чистка телефона, хочу поделиться. Освобождала память, удаляла все ненужные фотки. И это так смешно. У меня, оказывается, каждая сессия, фотосессия, небольшая. Лифт-лук. Вот зашла, прикольно стою. 40 фото просто. Почти одно и то же.
0: А что ты удивляешься? Ты же девушка, вы только так делаете.
1: Ну просто это так забивает память. Ну когда мы научимся с одного раза, хоп, и готово.
0: Ну там, кстати, есть функция именно, чтобы телефон нашел дублирующие фотки.
1: И удалил.
0: Но он просто тебе показывает, чтобы тебе легче было их найти.
1: А, ну окей, окей.
0: Ну, обращайся, я как бы тебя прокачаю.
1: Вот. Не, я не покажу тебе свои неудачные фотки. А ты такой же, ты много делаешь кадров?
0: Ну, я же мужик, мы же делаем один кадр вместо трех. А потом жалею, что три не делал, понимаешь?
1: Вот все наоборот. Ладно, пробушку, ребят, заказываем. Есть группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Уже начинаем гребать ваши комментарии. Так что писите, писите, писите. Мы скоро начинаем читать. Через несколько минут, то есть через одну песню, вернемся и в бой! Я

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Мы, как всегда, готовы устроить пробушку всем тем, кто этого заслуживает. Группа ВКонтакте под последним постом, можно отметиться, как тебя зовут, с какого ты города и кого хочешь, чтобы мы разбудили.
2: Так что-то поторопись заказывать пробушку, потому что мы читаем только комменты, которые прислали. Пишет, как зовут-то, сейчас ищу. Ладно, я пока прочитаю. То есть разбудите село Молочное. Прикинь, молочное село.
1: Вкусненькое.
2: Вообще, а кефирное ваше село есть? Именно Дарью Романову, ей очень нужна ваша пробрушка.
1: Даша.
2: Да.
1: Из Молочного.
2: Да.
1: Молочное, отдела.
2: Молочная Даша.
1: Лови пробрушку.
2: Let's go. This is the rhythm of the night. Yeah. All night.
1: Пишет Алена в Кировск. Передайте, пожалуйста, пробушку всем-всем, кто еще не проснулся.
2: О, Киров. Очень часто бываю в Кирове.
1: Кировск.
2: А, это Кировск? А, ни разу не был. А вот в Кирове, да. Как страна большая, необъятная. Поехали, включи тусовку.

0: Цикорий, хоть что-нибудь написать.
1: Цикорий.
0: Цикорий.
1: О-о-о. Сложновато.
0: Пишет Никита. Бодрова Катя, ты как никто сможешь взбодрить мою сестренку Катю. Сай, поставь что-нибудь взбодрительное.
1: Ну, а тезки, тезки, лежит, лежит пробушка.
0: Разделение труда, понимаешь?
1: Да, да, да. Давай устроим.
0: А, есть там еще комменты тебе?
1: А, разбудите Лину. Вот вижу, всю ночь вносила правки от клиента. Теперь не могу проснуться. Москва.
0: Блин, как эти клиенты не спят-то. Дай человеку отдохнуть. Ну что ж, погнали.

0: играем, так что подтягивайтесь.
1: Есть телефон прямого эфира. Звони 8495-956-101.2.
0: Every day we hustling, потому что мы шоу
1: «Разбудильники».
0: Скоро вернемся. Пока. Ты включи тусовку.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В Ленте!
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Привет еще, Ди-Галактика. Это жизнерадостное шоу
4: «Разбудильники».
3: Она такой знаток, что может написать диссертацию о ленивых голубцов. Катя Бодрова.
4: Это мое любимое блюдо. И диджей Саймон.
3: А сейчас есть возможность наржать себе приз в игре «Смехотерапия».
4: И сделать это попытается Мила из Оренбурга.
3: Как это мило. Мила.
5: Здравствуйте.
4: Рад тебя слышать. Ну, у прекрасной девушки с таким милым голосом и именем. А какие могут быть проблемы в жизни? Но есть такие?
5: Нет, ну, конечно, есть проблемы. На самом деле, есть у всех, наверное, я так думаю. Но есть, ладно, не проблема, мы называем это ситуацией. Вот, например, сейчас стою в холле, жду такси, уже четвертое такси от меня отказывает.
3: Ух ты!
5: Поэтому стою одиноко, жду, надеюсь, пятый справится.
3: Может быть, ты не там точку поставила?
4: Ну что, давай обсмеем эту ситуацию, что тебе предлагаем сделать. Сразу после кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться над своей проблемой, разумеется. И смеешься все время, пока играет музыка. Ну, а пока играет музыка, пока посмеешься, там уже и пятый таксист подъедет.
3: А таксисты, вы будьте добры, вот девушка вас ждет. А так, внимание! Начинается сеанс смехотерапия. Просьба убрать серьезные лица в багажное отделение. Давай, Мила, ржи! Как можно такую милую девушку не подобрать на такси?
4: Не подобрать. Такие милые на дороге не валяются.
3: Да.
4: Слушай, это было потрясающе. Как у тебя состояние? Тебе полегче стало?
5: Да, отлично, да. Теперь ждать такси еще веселее стало.
3: О, но ты продолжай в том же духе сегодня. То есть день уже, мне кажется, уже удался.
4: А как сядешь, прыгнешь в тачку, включи радио DFM.
3: Да, мы всегда будем с тобой.
4: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM.
3: И еще на привет у тебя будет 8,5 секунд.
5: Ой, Катя, Саймон, я хочу вам передать привет, потому что я на самом деле вас слушаю всегда, вот когда еду, когда в дороге, и на работу, и с работы.
4: Ой, спасибо.
3: Ой, мы с тобой будем тоже вместе скоро, как сядешь в такси теплые.
4: Только ты, мы и такси. Оренбург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет малооблачная температура воздуха, составит около 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бигиди-бэнг, бум, пэу. Хаюшки, ди-пипл. Бодро пожаловать в фабрику по разгону хандры с помощью позитивных предсказаний. Это антистресс-шоу «Разбудильники». Напротив меня Мемасита. Катя Бодрова.
3: Мне нравится. И сегодня звезды расскажут, какая ты страна.
2: Ну что ж, это мемоскоп, да? То есть звезды сошлись не в натальной карте, а в карте мемо. Кто начинает сегодня, как всегда, овны, да?
3: Да.
2: Окей.
3: Испания. Вы страсть, шум и желание начать день прямо с сиесты.
2: Дальше кто там идет? Тельцы, да?
3: Ты. Италия. Сегодня для вас еда важнее планов, а красота важнее дедлайнов.
2: О, тут угадала как никогда.
3: И жестикулируйте.
2: А юг еще вообще, там юг прямо вообще, как будто мои земляки в Африке вот так общаются. Близнецы.
3: Южная Корея. Все, что вы делаете сегодня, залетает в тренды. К концу дня вы станете популярнее, чем парни из BTS.
2: Еще и кей-поп слушают, окей. Раки.
3: Ирландия. Вы теплый паб, дождь за окном и разговоры по душам.
2: А смотрела фильм «Ирландец»?
3: Да. С потрясающим вот этим красавчиком.
2: Мартин Скорсезе, который...
3: Снял.
2: Да.
3: Наверное.
2: И да, Сал Пачино, вот и остальные, да. Так, дальше, Лувы.
3: Франция. Сегодня вы уверены в том, что мир должен любоваться вами без объяснений.
2: Еще и лягушачья лапа. Так, дальше кто висит?
3: Девы.
2: А, девы.
3: Япония. Вам хочется простого человеческого заказать роллы и устроить чайную церемонию, а не подбивать отчеты в Excel.
2: О, есть крутой фильм, называется «Мечты Дзиро о суши». Вот очень философский фильм.
3: Ты рассказывал, это документ.

0: Считалка.
1: Да, именно суши. Вот забегаловка, где только 8 человек сидит, а 3 звезды Мишлен.
0: Угу.
1: У этой забегаловки. Дальше у нас весы теперь.
0: Швейцария. Сегодня вы как швейцарские часы. Идете уверенно, стоите дорого, и на вас всегда можно положиться.
1: Скорпионы.
0: Турция. Вы мастер рассказывать истории. От вас невозможно отлипнуть, как от турецкого сериала.
1: О, как достучиться по окнам, да, или как-то?
0: Достучаться до небес.
1: Нет, постучи в
0: мою дверь.
1: А, дверь. Стрелцы.
0: Бразилия. Сегодня вам хочется фестиваля. Ну так устройте праздник, раскидайте конфетти на кухне офиса.
1: Еще и врубайте бразильский фонк. Козероги.
0: Германия. Сегодня у вас все четко, по плану, без лишних эмоций.
1: Вау, да уж. Водили.
0: Исландия. Звезды советуют провести время на природе. Даже если работаете в ТЦ, сделайте перекус у фонтана.
1: И повторите каждый день, если... Ничего не выговаривается. Эй, я фятлаю кудулулулу.
0: Самый, да, вулкан.
1: Вулкан, да. Рыбы.
0: Таиланд. Вы двигаетесь на кураже. Девиз этого дня – включи тусовку.
1: Эннибал, как там в Таиланде?
0: Потрясающе.
1: Тебе понравилось?
0: Сервис, еда. Тусовки.
1: Окей. И третий сезон сериала «Лотос». «Белый лотос».
0: Посмотри, кстати. Смотрела.
1: А, смотрела, да?
0: Конечно.
1: И, ну, какие эмоции?
0: Ну, мне очень нравится этот сериал. Все части.
1: Окей, ну что ж, это Мемоскоп. Шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама. Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше. Потому что все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама о опыте, не оферта.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Hello, D-народ, приветик! Ну что же, это массаж для мозга под названием шоу «Разбудильники». Здесь массажистка первой степени, 100%-ная Катя Бодрова.
3: Да, и антирелакса, бодрый массаж гарантирует вам диджей Саймон.
2: В эфире, ну что ж, Катин хламник, где Катюня коллекционирует факты, которые занимают место в вашей памяти вместо паролей и дней рождения родственников.
3: Да, вытесняем дни рождения родственников и вспоминаем рандомные факты, которые зачем-то хранятся у нас в голове. Ну, например, в моей голове хранится такое. Ближайшими родственниками тираннозавра являются страус и курица.
2: Да ты что, про родственников я реально в точку попал. То есть, у нас еще раз, кто? Курица и кто?
3: Родственники тираннозавра, страус и курица. Ну, страус еще можно как-то понять.
2: Можно же поверить, да.
3: А курица, ну тогда побольше уважения к этим птицам.
2: Ну,
3: как
2: да.
3: ты считаешь?
2: Если бы меньше их ели, да.
3: Хотя бы меньше. Меньше ешь, ешь себе курицу. Это тираннозавр вообще-то.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
3: и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Thank you. Стибери-ба-ба-ба.
2: Рэп-прогноз.
1: Ты проснулся. Аплодисменты.

0: Проснулся. Ну что же, чтобы твой день бодро начинался, еще раз будильники вовремя включай. И вместе с нами утро качай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет малооблачная температура воздуха, составит около 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
3: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древние храмы, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Твои выходные начинаются в «Папа-пап». 24 июля. Вечеринка с диджеем. Море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Не забывай. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в «Папа-пап». «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11.
8: 18+.
9: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что такое мандагрин, дакимакура, а также познакомились с родственниками курицы.
2: Это динозавры, что ли?
1: Тираннозавры. Не пропуская утреннее шоу с 7 утра по московскому времени, нам пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит мой коллега, в любой непонятной ситуации бум-шакалака.
2: Наши люди, ну что ж, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный. Перец Акбала, о, Мэри, о, Куланджа, динарод, зиба-зиба, что правильно понимаешь, наш призыв – включи тусовку. Пусть сегодня все сложится, как носки после стирки по парам. До скорой встречи. Если что, я сейчас доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. Целую. Зиба-зиба за внимание. Люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. У нас сегодня все настолько хорошо, что даже будильник не извиняется. Впереди у нас только лучшее. Кельвин Харрис, Каскада, Соник. Про последнюю, к слову, ходит легенда, что во время тура по Японии певицу спросили, мол, что она ест перед концертом. И Соник в шутку ответила: три рисовых зернышка и дуновение ветра. А на следующее утро японские газеты вышли с заголовками, что секрет прекрасного настроения Соник – диета из пустоты. Ну, хоть кто-то любит воздуханов. Ну, а пустота – это вообще не про нас. У нас все максимально сочно, насыщенно и до последней капли. Это радио DFM. Не переключайтесь.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Буду дарить вам подарки. Плюс 7-495-956-1-2. У нас все по-настоящему, честно и по чесноку. Дозванивайтесь прямо сейчас. Я весь в ожидании жду. Плюс 7-495-956-1-2. Звоните.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
4: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 200 000 рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АОТ Банк. Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации Комфорт 2025 года выпуска.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
5: «Корона».
6: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонилась Оксана из Реутова. Оксана, привет! Как твои дела? Как настроение, дорогая?
1: Привет всем, привет, ДФМ. Отлично. Нахожусь на работе, смотрю на прекрасную погоду за окном.
0: Я тоже на нее смотрю. А что вечером?
1: Прогулки.
0: С кем?
1: С семьей.
0: Такая пауза долгая была.
1: На природе.
0: Ну да. Оксана, расскажи нам, что тебе больше всего нравится в мужчинах? Три вещи во внешности, в образе, которые тебя больше всего привлекают в мужчине.
1: Щедрость, чувство юмора, ага, и ответственность.
0: Это все про внешность, да? Щедрость. Самое главное,
1: да,
0: щедрость, мне кажется. Вот любая девушка скажет щедрость, щедрость и еще раз щедрость. Ладно, давай теперь поиграем. Смотри, Оксан, я называю тебе за 30 секунд 7 персонажей. Тебе нужно будет их воспроизвести звуком. Первое, что приходит на ум, и ты издаешь звук. Ты готова? За 30 секунд.
1: Попробуй.
0: 3, 2, 1, погнали. Ольга Бузова. Это она ночью. Арнольд Шварценеггер. Твой начальник. Перепутала. Жанна Агузарова. Ага, Борис Всемогущий.
1: Давайте играть, звоните мне.
0: Волк из «Ну, погоди». Что, да он так долго думает? Ладно, я тебя поздравляю. Ты просто песня, Оксана. Очень хотел подарить тебе ложку дегтя. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, дорогая?
1: Привет всему городу Реутов, моей работе, своей семье. Ну и все, кто слушает ДФМ. Отличного настроения и хорошей погоды.
0: Спасибо тебе огромное. И забыла самым щедрым мужчинам.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Пацаны, у вас часто бывает, когда вы хотите сбросить газ, вы волнуетесь, что вас понесет? Зимой имеется в виду об этом?
2: Добрый вечер!
1: Нет, ну, конечно, не вечер. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, это ДФМ. Программа Party Time, это любимый город Ростов-на-Дону, середина рабочей недели, 22 июль, жаришка, нормально. Ну, в общем, всем привет. Что у нас есть сразу посредством связи, давайте. Значит, есть у нас единый номер. Это единый номер для ваших сообщений. Ну, в принципе... Любой мессенджер можно использовать, ну, желательно Макс, конечно. 8-918-590-0469. Если вы сейчас только подключились, да ладно, не было этого номера, а вот теперь зафиксируй этот номер. Он у тебя теперь должен быть. 8-918-590-0469. Новый номер у нас есть. Вот. Дальше, друзья, что еще? Есть у нас паблик ВКонтакте, как бы по-прежнему он наш. DFM Ростов, можете добавиться. И телефон прямого эфира, прямого контакта. Так-то, или телефон студии, знаете, в общем, тоже неизменен. 320-104-6. Что сегодня яркого можно отметить на обеде, допустим, или вообще в течение дня, о чем можно поговорить с друзьями, с коллегами. Дорогие друзья, сегодня, вы знаете, день того органа, который как бы нам дает все. Да. Нет, это не сердце, нет, это не печень у ребят, которые любят пройтись по барам. Нет, нет, нет, ребят, и не почки, нет, ребят. Сегодня Всемирный день мозга. Берегите головной мозг. Берегите. Причем, знаете как, не только от физического воздействия, это понятно, да? Вот от психологического воздействия. Не смотрите всякую ересь, всякую дичь, девочки. Заканчивайте смотреть соцсети постоянно и считывать оттуда пример для своего дальнейшего поведения. Да? Хотите счастливой жизни со своим любимым, закройте соцсети. Не смотрите, как у какой-то что-то где-то потрясающе, невероятно на Карибах. Вот. Уйдите из этого. Берегите мозг свой. Не заливайте весь этот шлак, весь этот хлам, тем более, который вам еще и продаю. Знаете, марафончик вам продали и научили вас быть независимой и потрясающей, невероятной. Вот просто завязывайте. Хотя бы сегодня, во Всемирный день мозга. Вот. А сегодня, значит, день отельного лебедя. Вот представьте, да? Ну, сейчас все поймут о чем-то, да? Ну, вот сейчас лебедей уже и в наших отелях крутят, когда только заселяешься, там тебе из полотенчика лебедя выкручивают. Вот сегодня этот день. Сегодня, дорогие друзья, Всероссийский день трудяги. Трудяшки наши за всех, за нас. Да, трудимся. Угу. Так, друзья, по именинам такая ситуация. Александр, Гаврил, Кирилл, Константин, Миша и Федя. Ребята, у вас именины, поздравляем. Далее, в Москве, кстати, в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Ну и сейчас это тоже, можно сказать, театр-дворец. Если бывали на экскурсиях в Останкино, видели музей «Поле чудес», встречали дядю Леонию Кубовича, может быть, или хотя бы просто что-то как-то ничего не изменилось. Видите, вот Останкино по-прежнему театр и дворец, и место притяжения творческих людей. Так, что еще? Кстати, в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Ну, вот в этот день, как бы, на всякий случай, чтобы вы знали. Сегодня день рождения Ивана Охлобыстина, дорогие друзья. Ну, конечно, знаете, да? И в соцсетях очень часто бывает он ярко представлен, да? Ну, и, в общем, такая история у него интересная. Ну, и сегодня, друзья, день рождения человека, который подарил нам нереальное количество хитов. Не только нам он сам подарил. Он подарил звездам, которые поднялись на его творчестве. «Ты моя морячка, мой моряк», «Загулял», «Исаул», конечно, помните эти песни все, да? «Люси пропала собака», ну и, конечно же, «Тан-тан-тан, та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Ну, как бы такая довольно-таки круглая дата. Поздравляем, в общем, ну и желаем, конечно, здоровья и ну, творческих успехов и хороших прыжков на сцене. Доброе утро, любимый город, всем привет. Как вы, где вы, как обстановка, расскажи, поехали. Звук хороший приготовил. Если хочешь переключиться и утро у тебя было тяжелое, сделай погромче, потому что треки, ну, прям вот то, что нужно. Во!

покажу тебе твой рак-макрофон. Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, неважно, buenos dias, сеньорита. Неважно, где вы сейчас, ребят, главное, что вы вместе с нами. Если вы сейчас за пределами родины, слушаете DFM Ростов на Дону онлайн, кстати, это очень часто бывает и есть подтверждение, вы вообще просто молодцы большие. Вообще всем нашим большой привет огромный, ребят, вы знаете, я сегодня, ну, как бы вот думал, тема одна, тема другая. А вот Екатерина сразу, знаете, как она помогла нам, она сегодня нам подсказала, она вот, написала, где бы денюшек заработать. И вот, вы знаете, вот после этого, этого вопроса сразу как-то, знаете, как-то вот ты понимаешь, что есть люди, которые тоже хотят денежков заработать. Все же мы, вот хотелось бы заработать денежек, вот давайте такой тупой вопрос, простой такой. Хотелось бы вот сейчас, вот ты вот, неважно, чем ты занимаешься, даже если у тебя есть деньги, тебе же лишние не помешают. Вот, допустим, вот ты хорошо зарабатываешь, у тебя все есть там, допустим, ипотеку ты закрыл, идешь и лежит двадцатка денег рублями. Ты что, ее не поднимешь, что ли? Вот, ну просто, просто. Или так, да не, не нужна мне эта двадцатка, что я? Все равно. Вот. Поэтому сегодня я решил, знаете, какую тему. Давайте мы, ну, немного чуть-чуть помечтаем, пофантазируем. Утренняя тема такая, заряд на деньги будет у нас, да. Заряд, заряжаться будем. Давайте, кто тут есть люди, которые там попадали в лохотроны, в этот сетевой маркетинг, потом кредитики выплачивали, вот все здесь, да. Сегодня мы вам дадим новый способ заработать. Вы научитесь делать бабки. Да нет, это шутка все. Это шутка. Сейчас какие-то за честную монету там, громче сделай, будем фиксировать, дай бумажку и ручку будем записывать. Нет, ребята, этого не будет. Этого лохотрона не будет. Просто сегодня я вот предлагаю какую тему обсудить. На чем вы могли бы честно заработать свой первый миллион? Вот такая тема. Давайте помечтаем просто, просто помечтаем. Что-то. Вот на чем? Ну не первый миллион, первые 100 тысяч. Да, давайте вот уберу цифру, да. Значит, на чем бы вы могли честно заработать свои хорошие деньги первые? Вот, ну, может быть, не первые, может, уже параллельные деньги. То есть есть ЗП, вот, а это параллельные деньжата. В общем, какой навык, может, талант, идея или еще какие-то замуты помогут вам это сделать, вот. Ну, а если первый миллион, это вообще отлично, да. То есть у нас такой получается бизнес-акселератор. Даже не буду эти термины применять, потому что многие попали в эти всякие истории, да, и где-то вышли хорошо, а где-то вышли с кредитиками, да. Так, ну поехали. В общем, я принимаю ваши такие сообщения. Если успели, в общем, тему эфира вы, наверное, услышали, да. Большой привет, Димон, тебе, всем хорошего настроения. Ростов-на-Дону лучший город, обожаю Ростов. Вновь убираюсь на кухне, слушаю DFM. Еще мне сегодня нужно приготовить обед и ужин. Но я думаю, до 3 часов дня успею. Сегодня хороший, но напряженный утренний эфир был у меня. Я его тоже называю эфир. Это прием больных. Ух ты, ничего себе. Доктор, вы с нами? Так, привет. Утром сегодня как-то полегче. Прошел дождик и хорошо. Думаю, поехать прокатиться по городу. Хотя хотела сегодня помыть машину. Ну вот, ребята, кстати, вот уже насчет денежков пошли истории. Так, ну поехали. Давайте, значит, почитаем, что и как. Тема эфира, еще раз повторяю, для тех, кто только подключился. Я уберу даже цифры. Я сначала хотел там про миллион. Да, давайте так. На чем вы могли бы честно заработать свои первые денежки? Вот как вы думаете? Вот, может быть, на каком-то таланте, на навыке. Может быть, вы умеете, допустим, я не знаю, массировать мизинцы лучше, чем это делают другие, да. Ну, в общем, вот поехали об этом. Я умею ремонтировать почти любую бытовую технику. Правда, сначала обязательно остается одна лишняя деталь, но потом все почему-то работает. Открою сервис с честным названием «Лишняя деталь». Молодец. Это, кстати, УТП будет. Уникальное торговое предложение. Представляешь, тебе сдают, допустим, телефон. Неважно какой. Вот губобровка выпросила там яблочко, да, там последнее, оранжевое. А сейчас оранжевое уже не модно, уже другое. Ну вот, выпросила она такая губа. Вот ты ей починила, там лишняя деталь осталась, да. Это хорошо. Нет, название Атама именно, я сказал. Атама. Потому что эти губобровки с ресничками, которые выкруживают телефоны оранжевые, да, она такая, Атама. Атама продается телефона 1 терабайта. Вот, дальше. И там лишняя деталь. Название креативное. Молодец.
Мой талант находить самые выгодные цены на маркетплейсах. Подруги уже присылают мне ссылки и спрашивают, покупать сейчас или ждать скидку. Осталось только начать брать с них комиссию. Слушай, молодец, Кристина. Я бы продавал курсы спокойного поведения в автомобильных пробках. Сам пока не умею, но теоретически база у меня огромная. Каждый день практикую на стачках. Слушай, хорошая тема. В общем, ребят, как вы думаете, на чем бы вы заработали свои первые деньги? Давайте помечтаем. Если есть возможность, напишите. Не стесняйтесь.

Rock this party, everybody dance now. Это же наша тема, это наша кричалка. Ну, уже не наша, как бы. Не, она наша всегда будет. Я же уже это рассказывал, эту историю рассказывал. Ну, уже этот, можно сказать, этот анекдот. Человек вызвал ведущего и диджея с DFM, значит, Ростов-на-Дону, поиграть где-то в своем там заведении, в клубе, все нормально. Все, диджей этот ведущий DFM Ростов-на-Дону приезжает, все играет. А он подходит, значит, к организаторам, ну, которые привозили... А чё они кричат «Everybody dance now»? За что мы деньги отдали? Вот такой вот. Ладно, мы сейчас не об этом, ребят. Смотрите, и сегодня тема у нас, вот для тех, кто только подключился, на чем вы могли бы честно заработать большие деньги или первые свои большие деньги, да, вот, там, мы не пишем, не рисуем, там, цифру какую-то, да, может, для кого-то, знаете, там, и 1000 рублей, это большие деньги, ну, там, допустим, ребенок начинает, там, собрал жердюлу нормальную, да, дозревшую, так, раз, вышел на Красноармейскую, продал, хобана, и у него рублик уже, ну, 1000 рублей уже есть, одна кашка уже стрельнул. Для него это нормальные деньги, он собрал жердю. Вот. В общем, на чем вы могли бы честно заработать свои первые нормальные хорошие денежки? Может быть, не очень хорошие. В общем, делитесь. Вот человек написал. Вот, кстати, вот здесь сейчас от Георгия придет, знаете, как очень такое мудрое сообщение. То есть это как, это, знаете, как, ну, как, наверное, маленький микророман в несколько предложений, но очень интересный смысл и самое главное, поучительный. Вот сейчас послушайте внимательно историю. Заработал первый свой миллион на перепродаже бытовой техники в 25 лет. Ну, то есть молодец, да? Дальше пишет. Вскружила голову, все прогулял, теперь таксист. Вот так, ребята. Делайте выводы. Курочка по зернышку, знаете, да? Но тоже не надо вот сильно, вот, знаете, там, заработал, вот надо поделиться, да? Поделиться с кем? С теми, у кого нет возможности заработать, да? Кому-то, ну, помочь, да? А вот это прожигать все сейчас, заработал, прожег, ну, вот. И все равно, и сильно давить не нужно. Знаете, у меня есть один знакомый, который говорит, а что мы пойдем этот в японский ресторан эти роллы кушать? А мы купим рыса купим, отварим вот этих всех водорослей, вот этих чего. Там рыбу нарежем, сыра мягкого, вот эти роллы. На видеосервисах посмотрю, как крутить вот эти роллы. Нет, таким тоже не надо быть, ребят. То есть, вообще всегда хорошо в балансе, чтобы все было. Я бы заработал свои первые деньги, разгрузив фуру цемента. Я бы заработал. То есть ты еще никогда в жизни, Сань, фуру цемента не разгружал, я так понимаю. Если ты написал «я бы», да? Вот, ну, слушай, хорошо. Когда-то будет у тебя фура с цементом. Может быть, это будет фура с алебастром, почему цемент. Большой огромный привет передаю всем. Рост-Анджелесу, Петрович, скоро приеду, держись там. Я могу заработать 100 тысяч рублей за короткий промежуток времени своими руками на монтаже электрики. Что сейчас с Петровичем мы делаем? Ребята, скажите, пожалуйста, никогда не ошибались вы там, как электрики? Было такое? Давали в штангу или нет с Петровичем? Ром, было такое? Напиши. Только по-честному. Не надо навяливать, знаешь, там, да ну мы вообще все в идеале. Было ж такое, в штангу давали, когда люди приезжали, там, деньги забирали у вас за то, что вы неправильно сделали проводку. Было ж такое, скажите. Так, вот тоже хорошо. Я прекрасно готовлю торты. Родственники уже давно говорят, что мне пора превращать кухню в производство. Миллионы заработаю, если сама не съем половину крема. Слушай, ну тут такая спорная история. Десерты, когда ты делаешь так в единичном, там, в каком-то ограниченном количестве, да, это одна история. А когда начнется поток, а вдруг тараканчик будет в твоих пироженках, понимаешь? Там что будешь делать? Лаполь, Маринка. Я хочу определить... Я могу определить неисправность автомобиля по звуку. Иногда даже не открываю капот. Просто слушаю, говорю владельцу, насколько сильно ему стоит нервничать или нет. Слушай, ну тебе можно уже, знаешь, как сделать? Знаешь, вот эти есть, которые дамы карты раскидывают, там, предсказания, там, знаешь, там, козерог в пятом доме в третьей квартире, там, вот это все, знаешь, это астрологические, цифровые, там, предсказания. А ты можешь такой же ларек открыть, типа, такую, знаешь, палатку, такую услугу, определю проблему вашего автомобиля по звуку. Нормальное дело. Нормально. Ну, в общем, ребят, вы поняли тему? Если есть какие-то интересные истории, на чем бы вы могли заработать, вы считаете, или вы заработали свои первые деньги, нормальные такие, адекватные, но не криминальные, да? Напишите об этом, пожалуйста.

0: В Ростове малооблачно и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое

0: Временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вообще отличный трек, да? Вообще у Sonic 3 трека есть, но вот такие просто, знаете, фундаментальные. Знаете, как сваи железобетонные. Вот прям просто мощно. Так, ребята, ну что, поехали? Поехали дальше. В 11 классе впервые, первый раз заработал кругленькую сумму. Разгружали вчетвером цемент. Мне 41, спина, скажем, мягко осталась на той фуре. Ну, в любом случае, видишь, опыт есть и деньги заработал. Видишь, ты понимаешь, что денежки, они-то просто так не падают с небес. Да. Как думают мажоры, знаете же мажоры. Ну, сейчас вот не знаю, их не совсем видно, хотя они тоже есть мажорики, да, мажорята. Зумерята, мажорята, да, вот. Но деньги зарабатываются сложно, конечно. Так, а мы вот разгружали еще арбузы, написал Серега. Сережа, да, это тоже помним. Вот Роман, кстати, пояснил насчет электрики. Бывало, что и пароли косово, но без финансовых потерь вовремя устраняли. Видите, молодцы, ребят. Анна пишет, привет, с 9 класса писала прогульщик. Ах ты, какая умница. Вы представляете, какая девочка была в классе? Смотрите. Вот она пишет. С 9 класса писала прогульщикам сочинения и контрольные работы. Первый заработок потом в универе продолжила. Но один нехороший человек сделала курсовую мне по черчению чертежом вверх ногами. И я гордо защищала работу под смех декана факультета. Не, ну самое главное, понимаешь, денег-то заработала Аня там. Двоечником писала. А какая у тебя такса была вообще? Ты брала деньгами или чем? Шоколадками, либо там, я не знаю, какими-то, может быть, там, пригласительными билетами куда-то. Как ты вот? Или прям деньги? Давайте деньги, я вам сейчас напишу контрольную работу или сочинение. Так, дальше. А, вот. У меня отлично получается укладывать детей спать. Правда, иногда вместе с ними засыпаю и я. Но результат есть, поэтому я могу оказывать услугу для молодых родителей укачивания детей. Пожалуйста. Ну, какое предложение. И можно заработать денег. Я бы... Вот такое мне нравится. Знаете, сегодня риторика сообщений. Я мог бы заработать на экскурсиях по Ростову для тех, кто хочет увидеть город глазами местного жителя. Показал бы не только достопримечательности, но и места, где нормально кормят. И не приходится продавать квартиру ради ужина. И места, где можно нормально отдохнуть и посидеть. Красавчик! Это супер идея, кстати. Вот, реально. Вот понимаете, да, вот, смотрите, приезжают гости, да, гостей, как правило, экскурсовод, краевед, да, человек, который знает, водит по определенному маршруту, подготавливает программу, допустим, я не знаю, там, Ростов дореволюционный или какой-то, там, по каким-то определенным улицам, там, или, допустим, врачи в Ростове.

до революции. Ну, много программ есть. Как в Ростове знакомились. Ростовский общепит, да? Вот. Это здорово все. Но все равно же это такая программа, знаете, как вот, ну, как для приезжих. А тут ты просто делаешь не просто не экскурсию, да, а именно коренным жителям Ростова показываешь то, чего, может быть, кто-то не знал, а теперь узнал. Ну, хорошо, можно денег заработать. Но... Ты же понимаешь, в чем дело? Один раз ростовчане сходили, позвонили своим, все рассказали, и все. И на этом сильно денег-то не поднимешь. Да? Мой главный талант – разговаривать с недовольными клиентами. Кстати, вот работа с возражениями – это самое главное, ну, мне кажется, качество у менеджера, манагера. В общем, мой главный талант – разговаривать с недовольными клиентами, пишет Наташа. Через 10 минут они уже рассказывают мне про дачу, детей и давление. Осталось понять, как превратить это в деньги. Моя хорошая. Может быть, просто нужно быть хорошей собеседницей, понимаешь? Я умею делать идеальные букеты из недорогих цветов. Они выглядят так, будто стоили целое состояние. Думаю, на разнице и заработаю первый миллион. Причем уже желание было открыться. Ну, слушай, открываться нужно, мне кажется, под 8 марта. Потому что под 8 марта вот как раз все, мне кажется, поднимаются на цветах, да? Ты на чем поднялся? Да я там по лестнице карьерной долго, а я на цветах 8 марта. Я бы открыл доставку домашних обедов для офисов, потому что людям надоели одинаковые салаты, а моя жена готовит так, что коллеги уже предлагают приносить свои контейнеры. Ну, это тоже такая спорная история, я тебе хочу сказать. Вот кормить людей – это не так просто. Там, да, гениально, можно вкусно готовить, какие-то там дифлопе, вот как в фильме «О чем говорят мужчины» и так далее. Но ты понимаешь, когда это все на потоке, нужно качество, да, и еще и чтобы и не пропало, да, чтобы животные никакие, насекомые не завелись в котлетах, да, случайно вдруг. Ну, в общем, это целое призвание. Ну, тоже хорошо, видишь как. Я бы зарабатывала на организации домашних праздников. Умею из трех шариков, старой гирлянды и хорошего настроения сделать мероприятие, о котором потом говорят месяц. Это замечательно. Вот в ивент вам надо сферу, да. DFM Party Time. Party Time.

Короче говоря, ребят, такая очень приятная история получилась, знаете. Оказалось, у меня есть виниловая пластинка, прям вот целого альбома «London Beat». Этот трек впервые в премьере и прям на виниле. Вообще, рисанулся я перед вами, вообще, да? Фанфарки вошли! Оп! Ребят, ну, поехали дальше. Я понимаю, что сегодня мы тему обсуждаем, но вот сейчас я хотел бы, знаете как, я хотел бы даже, помимо темы, еще прерваться и поздравить человека-легенду. Сегодня день рождения у Игоря Кокса. Это человек-легенда, это диджей, это виджей, это очень талантливый и, конечно же, шоумен-ведущий, и очень интересный, мощный, креативный и продюсер, и программный директор. В общем, Игорь Кокс, сегодня день рождения отмечает наша легенда Динамит FM, DFM, человек, который сделал Динамит FM, человек, который делал DFM, человек, который подарил очень много телевизионных образов, программ и целых телеканалов. В общем, человек-легенда. Ну, он сейчас в городе Москва, конечно же, да. Мы его поздравляем из Ростова с любовью. Знаем, что он любит Ростов-на-Дону. Приезжал несколько раз в Ростов на наши мероприятия, на наши вечеринки, на наши тусовки. В общем, Игорь Кокс, поздравляем тебя с днем рождения из Ростова с любовью. Так, поехали дальше. Всем привет. Я бы хотел заработать первый миллион на оборудовании рабочих машин для электромонтажников. Снаружи брендирование, внутри органайзеры, комплект инструментов, все четко, все на своих местах. Сомневаюсь, что это еще кому-то нужно, кроме меня. Ну, сам тоже занимаюсь электрикой, начну, наверное, с самого себя, со своей машины. Правильно сделаешь. Конечно же, нужно начинать с себя, а потом дальше уже понимаешь, в чем дело. Смотри, ты начнешь с себя, сделаешь свой автомобиль, вот именно так, комплектуешь, да, чтобы все было красиво. И потом ты просто его отснимаешь, видосик, и говоришь, ребят, смотрите, такое может быть и у вас, и все, хотите? Столько денег давайте сейчас решаем. То есть, понимаешь, нужно примером, конечно же, стартовать хорошим. Поехали дальше, ребят. Сегодня очень много, ну, каких-то идей, как заработать. Моя идея, значит, вот пишет Настя. Моя идея – мобильная автомойка, которая приезжает ночью, утром человек выходит, а машина чистая. Главное, чтобы он заранее предупредил или она предупредила соседей и не вызывали полицию. Ну да, бывает такое. Заказываешь мобильную автомойку, она приезжает, ночью моет, ты выходишь, машина помыта, но бесколесная. Такое-то может быть. Ну, кстати, как идея, очень хорошая тема, да, сейчас, когда начнется, ну, вот это не сейчас, а это в ноябре-декабре, когда начнется вот эта грязька, когда такая облипшая, тем более ты там с трассы или там поездил по городу долго, она вся грязная, так просто приехал, так вот машина там-то помыть, я платил. Ну, тут же, понимаешь, как, а потом же начнут говорить, плохо помыли, вот это начнется вся история. Я умею искать постоянно потерянные вещи в квартире. Муж уже считает это сверхспособностью. Думаю, на этом могу заработать как-то. Я бы разбогател на честной службе, допустим, муж на час. Только предупреждал бы сразу. Чай, кофе, посидим, поговорим, обсудим. Это не работает. Только технические какие-то тяжелые неисправности, либо прибить полочку. Молодец. Стасик, молодец. Ну да. Муж на час, представьте, да, то есть приходишь, муж на час, там, полочку прибил, там, я не знаю, что-то там засорилось, кран поменял, еще что-то. И тут она, значит, говорит, а вот это еще сделай. Вот, а ты не хочешь меня слушать, там, чай. И вот, чтобы еще вынесла она потом моральное состояние. Я бы открыла курсы для свекрови и невесток, пишет Марина. Как встречаться за одним столом и не вспоминать старые обиды. Миллион денег бы заработала буквально за первый квартал работы. Попробуй. Попробуй, моя хорошая. Умею очень быстро чинить. Слушай, ну быстро чинить тоже это, знаешь как. Ну ладно. Умею очень быстро чинить машину в гараже. Ты понимаешь, в чем дело? Ты даже об этом не говори, потому что многие ребята уходят в гараж, особенно в субботу-воскресенье, чтобы зайки-ся Котя там не пилила. Пойдем в зоопарк, пойдем погуляем, пофуткаемся. Зая, надо машину чинить. В гараже надо делать, там головника столько на пару дней. Поэтому ты сейчас не пали нам эту всю историю, друг.
Так, я мог бы зарабатывать на подборе музыки для ресторанов и магазинов. В некоторых местах музыка играет так, будто посетители специально просят уйти. Слушай, ну это хороший талант, но такие сервисы уже есть. Там же надо очень много еще других вопросов закрывать, спорных. Ну ладно, не об этом. Мой талант — делать красивый макияж за 20 минут, если начну выезжать к клиентам рано утром. Первый миллион заработаю буквально за один месяц. Ничего себе, это что у тебя за цены там? Что за ценообразование? Поехали дальше, ребят, погнали.

Ребята, у меня есть сертификат. У меня есть сертификат. Куда? Сейчас расскажу. Сертификат на квадросафари, на покатушки. Хотите? Давайте сейчас все по очереди, по полочкам разложу. Сегодня несложно. И я думаю, что ответ будет правильный. Правильные ответы присылайте, пожалуйста, на наш МАКС 8-918-590-4-6-9. Итак, внимание. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься как с семьей и детьми, так и с друзьями, выбрать драйвовый маршрут для своего приключения, под свои какие-то, как говорят, хотелки, желания. А после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть, и хорошо провести еще время. Сенсационные новости. Цены обрушены до 30%. Такого не было. И вот сейчас у вас есть возможность, если не успеете, допустим, выиграть у нас в эфире на DFM, то с хорошими реально скидками, такими довольно-таки мощными, еще и забронировать себе покатушки на квадросафари. В общем, все, что нужно, все есть у вас для хорошего отдыха. Друзья, вопрос сегодня несложный. Будет вопрос и три варианта ответа. Вам нужно прислать правильный вариант ответа на наш МАКС 8-918-590-4-6-9. И если вы правильно отвечаете и раньше всех, то вы выигрываете сертификат на покатушки на квадросафари. Все. Ну, то есть элементарно. Поехали, внимание, вопрос. Буду принимать ваши ответы, пока полторы минуты будет играть очень крутой трек, который, кстати, поднимает настроение любому главному бухгалтеру на корпоративе. Итак, внимание. Какая страна считается родиной первого в мире четырехколесного мотовездехода? Три варианта ответа. Первый вариант ответа – Италия. Второй вариант ответа – Япония. Третий вариант ответа – США. Поехали! Поехали!

0: It's my life, life, life, life, life.
1: Эхо пошло, да? Ребят, ну, сегодня для меня реально откровение. Потому что всего лишь из всех ваших, ну, реально много ответов. Но всего лишь один правильный ответ от Джеки прилетел. Джека, абонент 7717. Ну, в общем, ребята, сегодня все дали в штангу. Итак, какая страна считается родиной первого в мире четырехколесного мото-вездехода? Три варианта было. Италия, Япония, США. Правильный ответ второй. Япония. Мы поздравляем, Джека, тебя. И ты выигрываешь квадросафари. Ну, сертификат, точнее, понимаешь? Мы тебе сейчас отправляем наш фирменный огонечек. Фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш мессенджер, в наш Макс, а мы тебе расскажем, как забрать выигранный тобой сертификат. Алиночка, ну ты уже прислала тогда, когда мы уже ответ правильно сказали, поэтому могла бы уже и не присылать, Алинка. Так, в юности думал запатентовать пару идей. Оказалось, до меня лет за 10 уже кто-то такое сделал, потом увидел это в обиходе. Я тебе больше скажу, Игорек, у тебя такая история. Ты хотел запатентовать. А я хотел, понимаешь, у меня как-то пришла в голову мелодия одна. Я ее наиграл и думаю, что сейчас сделаю трек, какой-то ремикс, запатентую на себя, чтобы потом косить деньги на авторском обществе, знаешь, на авторском праве получать за стримы деньги. Вообще, думаю, миллионер, вообще просто из трущоб и быстро, и моментально. Оказалось, до меня этот трек за 25 лет уже написали, понимаешь? Ну, бывает такая история, Игорек, бывает. Не расстраивайся, не расстраивайся. Будет когда-то и на твоей улице какой-нибудь интересный патент, который ты запатентуешь, и потом просто будешь пилить бабло, и все.
2: Погода.
3: В Ростове малооблачно и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов на Дону.

0: Да, ребята, да, вижу, есть сегодня, конечно же, очень интересные креативные истории. Времени остается практически ну, 1.5-2 минуты, да, до обеда у нас. А после обеда мы встретимся в 16.00. Вот, друзья, значит, вот тоже хорошее. У меня получается восстанавливать старую мебель. Люди выбрасывают отличные вещи, я превращаю их в модные. Правда, жена говорит, что наша квартира уже похожа на склад будущих миллионов. Слушай, ну это, кстати, очень крутая идея. И самое главное, это очень модная фишка. Сейчас вот мебель наших бабушек, дедушек, наших родителей, может быть, там 60-е, 70-е, ребята реально ну, не сильно перестраивают, просто где-то что-то перекрашивают, дополняют какие-то детали. И это реально очень круто смотрится. Это прям вот можно бабла поднять на этом, конечно. Я бы открыл сервис по вежливому отказу родственникам. Человек присылает мне просьбу, а я формулирую ответ так, чтобы никто не обиделся и не приехал выяснять отношения. Очень тоже хорошая, очень хорошая у тебя способность, да. И как это монетизировать, не знаю. Слушай, я вот, допустим, в школе и в универе придумывал всем отмазки, всем своим одногруппникам, одноклассникам, когда что-то нужно было для дома или уже с кем-то уже были какие-то там встречи, записочки, нужно было как бы, ну вот, не пойти с ней навстречу, да, я придумал отмазки. Но монетизировать это было невозможно. Вот как это, как на этом заработать? Мира всем, любить друг друга. Ребята, обедаем, а в 16.00 вернемся сюда же.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Рубрика «Курим на смех». В Новосибирске судебные приставы объявили план перехват должника по алиментам Сергея. Мужчина, увидев людей в форме, залез на витрину, надел парик и изобразил манекен в мужском отделе. Стоял он 8 часов до закрытия торгового центра, ни разу не шелохнулся. Его сдал настоящий манекен, который случайно упал на Сергея от вибрации эскалатора. Испугавшись, Сергей заговорил голосом полным отчаяния и долгов 400 тысяч рублей. А Каннский лев за лучшую мужскую роль ушел к Сергею. И это единственный человек, которому удалось переиграть полиэтиленовый торс. И вы попробуйте переиграть радио DFM. Впереди у нас розыгрыши, подарки, поэтому оставайтесь с нами.

0: Ну что, давайте поиграем. Номер нашей студии очень простой. +7 495 956 1 2. Если у вас есть бензин, вкусный обед и прекрасная половина, но нету фирменного мерча от Радио DFM, то самое время это исправить. Звоните мне прямо сейчас. +7 495 956 1 2. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове малооблачно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто. ООО «Каскад».
4: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 200 000 рублей. Телефон 268-88-88. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО Т-Банк. Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации Комфорт 2025 года выпуска.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
8: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Твои выходные начинаются в «Папа-пап». 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Не забывай. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в «Папа-пап». «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
13: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отправляйте

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-3029-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Итак, Ольга на проводе из Краснодара. Будем играть с ней, разыгрывать фирменный мерч от Радио ДФМ. Оль, привет! Как настроение? Как нога?
1: Привет! Отличное настроение. Нога реабилитируется.
0: Я очень рад. Оль, знаешь, расскажи нам, что тебя раздражает в мужчинах во внешнем виде? Три вещи, которые тебя бесят. Поведай.
1: Мужчина в принципе, наверное, может быть немножечко не очень супер классно выглядеть, ну, потому что они мужчины. Раздражает, но если на встречу приедет одет как на, не знаю, на прогулку или на пробежку.
0: То есть, по-твоему, мужчина не может классно выглядеть? Потому что он мужчина.
1: Я имею в виду, он может быть, если он будет выглядеть как, допустим, он там, не знаю, просто вышел чашечку кофе где-нибудь выпить. Ну, короче, он брутально будет выглядеть, если он немножечко неопрятный.
0: Мужчины, которые просто пьют кофе. Вы классные, у вас есть шанс с Ольгой. Будьте просто лохматыми, будьте самим собой. Это самое главное. Вот что любит Оля. Просто лохматых мужиков обычных, которые пьют кофе.
1: Ой, сразу лохматых. Ладно.
0: Ну, ты сказал небрежных. Вот, я лохматый и небрежный. Ладно, давай теперь поиграем. Слушай правила. Я назову тебе за 30 секунд 6 действий, словосочетаний, идиом, которые тебе нужно будет воспроизвести звуками. Ты готова?
1: Звуками?
0: Да.
1: Ага, ну
0: я
1: давай.
0: Тебе говорю, а ты мне звук. За 30 секунд. 3, 2, 1. Погнали. Ворчливая бабушка у подъезда.
1: Ой, ой.
0: Любимый подарил украшения.
1: Это все мне.
0: Это оказался бижутерия из пластика.
1: Что за... Боже мой.
0: Что? Сломанный радиоприемник.
1: Давай, работай! Я же не могу на ДФМ дозвониться.
0: Классные звуки. Хлюпающая чаем подруга. И последняя. Крик души. У тебя последнее все просто одинаково. Что хлюпает чаем подруга, что крик души. Ты большая молодец, ты хороша. Вот. Я тебя поздравляю не с днем рождения, а с победой. Дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Оль?
1: Привет передаю всему Краснодару. Несмотря на утренние события, я хочу, чтобы мы все были стойкими и улыбались.
0: Спасибо тебе огромное, Ольга. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не моюсь холодной водой и вам, конечно, не советую.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове малооблачно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ. Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Элон, ты не одинок. Вместе с Радио DFM. Ну а у нас с вами настало время восхитительных историй, а точнее рекордов. Мировых причем. Дело было в Америке, где один трюкач, которому, по-видимому, стало скучно, взял, да и в течение 30 секунд удержал на своей голове 195 рулонов туалетной бумаги. Ну и с учетом того, что высота у стандартного бытового рулончика составляет примерно 10-11 см, то товарищ, получается, что смог удержать на своей голове 20-метровую бумажную башню из туалеточки.
1: Ох, ловкач.
0: Ну а вы пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News и выигрывайте наш фирменный приз. Что для этого нужно? Не профукать мой специальный сигнал чуть позже и первыми дозвониться в студию. Меня зовут Артем Скоробогатый. Всем бодрого, доброго и легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Или не фейк, вот в чем вопрос. С нами на связи Анжелика. Здравствуйте, Анжелика.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Воронежа.
0: Лето продолжается?
1: Да.
0: Ай, замечательно. Ну, там-то у вас в целом с ним вообще не должно быть никаких проблем. Но
1: да,
0: последнее
1: но
0: время...
1: Отличная погода.
0: Лихорадит это лето какое-то 26-го года. Ну да ладно, давайте переключимся с вопроса лета на участие в нашей игрушке. Фейк ньюс она называется. У нас для вас уже готовы три новостных заголовка, Анжелика, которые я друг за другом вам, собственно говоря, и озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный приз. А пока к заголовкам. В Америке решили запустить на орбиту Земли 50 тысяч зеркал, чтобы управлять солнечным светом. По-вашему, это правдивый заголовок или нет, Анжелик?
1: Да, правдиво.
0: В Китае создали лигу боев гуманоидных роботов.
1: Да, да, да, правильно, правда.
0: В Госдуме предложили оштрафовать россиян, которые делали ставки на победу команд из недружественных стран на чемпионате мира по футболу.
1: Нет, нет.
0: Так и да! Неправда, это неправда. Победа! Анжелика, я вам должен сказать.
1: Ура,
0: а вообще вы оказались правы, причем абсолютно во всем и везде. С чем я вас и поздравляю. Да. И с удовольствием вам будем в скором времени отправлять наш фирменный приз от Радио DFM. Да, обязательно. А мы уже ожидаем ваши приветы, кстати говоря.
1: Привет, ну, городу Воронежу, моим коллегам, вот, друзьям, родным, дочке. В общем, всем счастья, здоровья и мира. Мирного неба над головой.
2: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич».

0: возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014 года. Город Новосибирск, улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
3: Up the next.
6: А дальше тусовка
3: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время перевернуть таки календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки, которые были призваны продемонстрировать возможности нового вида транспорта самодвижущихся экипажей. А в 1996 свет увидела компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Quake.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Life and Sound только что в эфире радио DFM. Ну и вы знаете, мы все как-то чаще стараемся смотреть в будущее и увидеть там что-то новое и оптимистичное. А вот зумеры с этим не спешат. Вероятно, все дело в том, что они видят интерес в том, что для нас уже давно свое отработало и кануло в лету.
1: Короче говоря,
0: поколение Z возвращают моду на MP3-плееры и мыльницы. Продажи первых за год выросли на 62%, а спрос на фотоаппараты Polaroid аж на 79%.
2: Опачки!
0: Да ладно вам, попользуются так же, как и мы, и забудут. Однако спрос на наши фирменные призы только растет. На очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости, и он ваш. Главное не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня.

0: Итак, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Александром. Александр, у вас категорически.
1: Приветствую, приветствую.
0: Здрасте, Александр, откуда к нам дозвонились, рассказывайте.
1: Дозвонился из города Барнаул.
0: О, далековато, вас там лето не подводит, все нормально?
1: Нет, у нас идеальная погода в этом году.
0: Самое главное, а комаров кормите?
1: Ну, чуть-чуть.
0: Я сам из этих краев, из Ямало-Ненецкого автономного округа, и прекрасно понимаю, что такое иметь комаров летом в этом регионе. Ну да ладно, сейчас не об этом, Александр. Что было дальше, хочется вас спросить. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Сейчас я ее озвучу, а после предложу вам три варианта развития событий. Если выберете правильный или верный, мы обязательно подарим вам наш фирменный приз. А если ничего не получится и останется время, то послушаем ваши фирменные приветы. Короче говоря, Александр, китайцы тут придумали, как спасти своих питомцев от жары и стали покупать им, тут троеточие, вопрос, чего было дальше? Вентиляторы, черные плащи, вот этот вариант мне нравится, или зимние дыни? Будет сложно, но надо что-то выбрать. Выбирайте.
1: Ой, очень, очень трудно.
0: Давайте, наверное, еще раз. Вентиляторы, черные плащи, или, да, плащи все-таки, или зимние дыни?
1: Может быть, плащи?
0: А почему бы и да? А может быть, вентиляторы? А, Александр? Или зимние дыни?
1: Может быть. Ну, дыни, наверное, нет.
0: Ага. Значит, вентиляторы или черные плащи? Александр, выбирайте.
1: Ну, это же китайцы, наверное, вентиляторы.
0: Вентиляторы выбрали. Окей, китайцы придумали, как спасти своих питомцев от жары и стали покупать им зимние дыни. Александр, зимние дыни. Дело в том, что эти плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника. В итоге животные с удовольствием лежат на холодных дынях, а после отдыха еще и грызут их. Вот.
2: Вкусно и точка.
0: Бесспорно, но, к сожалению, не в этот раз, Александр. Да, продолжайте внимательно слушать радио DFM и в следующий раз дозванивайтесь, авось чего-нибудь получится. А пока, пока только ваш эфир. Привет.
1: Спасибо большое, DFM. Всех, всех обнял, поцеловал.
0: Ну, приподнял и поставил на место, правильно?
1: Ну, это естественно.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну...
2: Шуршавая, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
3: Он просто в водичке стоял.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке.

залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день качания на качелях, может быть, даже эмоциональных, ну или день поцелуев с зеркалом и расцеловать в нем свое отражение. Если, конечно же, узнаете его.
1: Реклама. В Магнит Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олдхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
3: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Супергерл, я не утверждаю, а констатирую. Только что в эфире радио DFM, ну а 80-летний житель Краснодарского края превратил свой двор в мастерскую чудес.
1: Как тебе такое, а, Илон Маск?
0: Я думаю, что он как минимум бы оценил его старания. Мало того, что мужчина не дает себе заскучать на пенсии, так еще и мастерски разукрашивает жизнь всем остальным. Его очумелые ручки уже произвели самоходный диван, который оснащен телевизором, столиком и системой управления. Также на счету инженера разгуливающий по двору механический конь и танцующая дюймовочка. Ну а венцом его творения можно смело считать копию Спасской башни Кремля. Ну, теперь и вы знаете, куда приводит любовь к жизни и настоящий энтузиазм. Да, дорогие друзья, настраивайтесь на то, что у вас в скором времени будет возможность выиграть наш фирменный приз от Радио DFM. Что для этого нужно? Знать, как правильно произносятся абсолютно все слова на свете. В общем, дождитесь моего специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. А пока же я, Артем Скоробогатый, продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня. Да, и много не работайте, и мало тоже.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Грамотей! Забыл имя!
1: Николай,
0: кого хочешь, выбирай. В данном случае дело коснется слова, где вам нужно будет попытаться правильно отгадать ударение в этом самом слове. Но для начала вопрос, Николай, как оцениваете свои знания по русскому языку?
1: На твердо удовлетворительно.
0: Спасибо за честность. Итак, с меня новостной заголовок, а вы уж там определите, пожалуйста, где там в слове нужно правильно поставить ударение. В Новосибирске рассказали, как больничные няни спасают детей-сирот или сирот от одиночества. Выбирайте, пожалуйста, Николай.
1: Сирот.
0: Конечно, сирот. И вы абсолютно правы. Даже долго думать не пришлось. Слушайте, ну вы что-то как-то это занизили свою оценочку-то по русскому языку, Николай.
1: Ну, она была справедливая и честная в свое время.
0: Во множественном числе данного слова во всех падежных формах ударение падает только на второй слог. Поэтому правильно говорить еще раз как, Николай?
1: Сирот.
0: Да, да, вы абсолютно правы. Короче, мы вас поздравляем искренне и от души. Несите и дальше также знания по русскому языку, как минимум на твердое удовлетворительно. Ну и продолжайте их подтягивать вместе с нами, с нашей вот такой вот любопытной игрушкой. Мы вас поздравляем, по фирменный приз теперь у вас от Радио DFM, а еще появилась возможность передать свой фирменный привет.
1: Я передаю привет своим детям и своей жене в город Псков.
0: Это был Николай из города Пскова.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 32 градуса тепла, облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет пасмурно, возможен дождь, температура воздуха днем составит 23 градуса тепла, ветер северного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелл Малкман и Кэтрин Райан.
0: Второе место. Number two.
2: Серебряным призером тогда стал трек New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
0: Первое место.
2: А вот главным треком прошлой недели оказался Body Talk, Али Фабан и Рене Миллер.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
1: On DFM.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Олимпийском комплексе «Лужники» появились новые возможности для отдыха и занятий спортом всей семьей. Например, беговой стадион на территории Южного спортивного центра, где можно абсолютно бесплатно заниматься растяжкой, прыжками и бегом с профессиональными наставниками. Открытые корты дворца тенниса, где каждую субботу можно принимать участие в турнирах для спортсменов разных возрастов и уровней подготовки. Площадка, пляж, где можно поплавать в двух бассейнах на выбор, в 20, ну или 50-метровом, а также детский экстрим-парк. Да-да, именно детский, для ребят от 4 лет и старше. Там имеются стрит и эйр-зоны, а также памп-трек, волнообразная трасса для катания на беговелах, самокатах, скейтах, роликах и великах, где по выходным, кстати, проходят бесплатные открытые занятия с участием известных атлетов.
2: Ну это круто!
1: Бесспорно! На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 32 градуса тепла, облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет пасмурно, возможен дождь, температура воздуха днем составит 23 градуса тепла, ветер северного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Не забывай. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа-Паб. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столика. +7 988 990 10 11. 18+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: Антон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Сегодня у нас с вами уже середина рабочей недели. Выходные видны, но вообще летние рабочие дни, они где-то отчасти еще и выходные. Потому что вечером можно пройтись, погулять, да и, в принципе, не спешить сильно домой, потому что, ну, погода комфортная. Добрый вечер. Будем закрывать этот вечер вместе. Давайте я на всякий случай напомню наши контакты. Это единый номер для всех мессенджеров 8-918-590-0469. 8-918-590-0469. Просто мы поменяли номер, он у нас новый. И если вы еще не зафиксировали, ну вот сейчас прям добавьте свои контакты в свою записную книжку, неважно куда. Так, есть у нас еще паблик ВКонтакте DFM Ростов. И 320-104-6 это прямые цифры студии на или просто телефон нашей студии, или прямого эфира. Так, друзья, сегодня, вы знаете, вот я хотел бы сегодня стартануть, и наш эфир, он будет и музыкальный, и информационный. Хотел бы начать вот с этих двух известных фраз. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, да, это вот, вот цитата, или цитата, допустим, у наших бабушек, дедушек, у наших родителей была «учиться, учиться, еще раз учиться», как советовал, рекомендовал один известный политический деятель в нашей стране, да. Вот все-таки сегодня мы поговорим с вами об учебе. И вот соединим мы, я так понимаю, сегодня вот эти базовые какие-то понятия и современные цифровые технологии. Сейчас вообще никому ничего не понятно, но я попытаюсь рассказать и объяснить, о чем сегодня у нас будет беседа. Я хочу сначала представить нашего гостя, нашу, точнее, гостью. Это Динара Мороз, директор ростовского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП. Добрый вечер, Динара, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот, все-таки сегодня у нас беседа будет большая, да, мы поговорим и программировании, и о новых профессиях, технологии. Все это, конечно, не стоит на месте, все это двигается. Немного хотелось бы сегодня и затронуть, ну, отчасти, может так, поверхностно, искусственный интеллект, о котором уже все говорят, а многие уже применяют. Вот у меня, допустим, мои хорошие друзья уже в автомобильной индустрии, в такой довольно-таки серьезной сетке российской, уже применяют все эти технологии. Вот все же, да, вот прям хотелось бы сразу с самого начала, потому что, ну, у нас же сейчас время, когда наконец-то ЕГЭ закончилось, да, то есть родители могут выдохнуть, и дети уже могут выдохнуть, там начинается история уже, куда пойти учиться. Вот все-таки первый вопрос, он сразу будет такой, ну, и ко взрослым, и к нашим выпускникам, и к детям, может быть, еще пока не выпускникам, да, с какого возраста ребенку можно начинать изучение программирования и других IT-навыков. Все-таки мы сегодня будем говорить больше о IT.
2: Ну, на самом деле, как будто бы вопрос не ко мне, да, так как я являюсь все-таки директором колледжа, а это, ну, аудитория 16+. Но у нас при колледже есть общеобразовательная школа, у нас есть дополнительное образование для детей и взрослых всех возрастов. Также у нас есть университет. Это к чему? К тому, что с 6 лет, ну давайте так, плюс-минус с 6-8 лет, все детки по-разному приходят в школу, кто-то раньше, кто-то позже, мы можем смело начинать осваивать IT. Начинать знакомство с IT можно уже конкретно в форме игры в школе, да, это через игру в плане логики, алгоритмы изучать, да, простые визуальные средства вроде Scratch, то есть простое программирование. В принципе, в нашей школе все так же и проходится, то есть вариант с 6-8 лет внедряться в программирование и в любую, в принципе, IT-сферу можно смело.
1: А вот как, ну вот вы как профессионал уже работаете и с родителями, и с детками, но есть же какая-то еще и база такая, вот, ну просто общаетесь, знаете как. Вот как определить, вот может быть у ребенка есть способности, да, есть тяга вот к IT-технологиям, да, как вот родителям первые вот эти сигналы, первые флажочки, зеленые флажочки, да, увидеть, угадать, что, ну, и подсказать, и помочь, может быть, поговорить с ребенком. Вот есть какие-то моменты, когда можно уже определить, что ребенок тянется к IT? Сейчас-то, в принципе, все тянутся к IT, если там говорить. У нас есть плойки, это игровые консоли, у нас есть гаджеты, которые уже в руках в детстве, и планшеты, на планшетах они уже сами включают все, что надо, выбирают себе любимый свой мультфильм или какую-то программу. Вот как определить, что ребенок уже тянется и ну, способности какие-то открываются визуально?
2: Ну, здесь есть несколько вариантов. Каждый родитель здесь для себя выберет более удобный, более комфортный путь. Можно обратиться сразу к специалистам. Многие родители, вот плюс-минус, да, к школе задумываются, чем увлечь своего ребенка, чтобы это в дальнейшем ему там в чем-то помогло. Есть пробные уроки, на которые родители могут прийти, привести своего ребенка, и тут уже специалисты, да, определенного уровня подскажут, помогут, проведут профориентационный тест. Угу. Как бы это громко ни звучало, но в 6-8 лет даже тут уже можно провести. То, что дома дети сидят в телефонах, в компьютерах, это, конечно, не, этого, конечно, недостаточно. Каждый родитель может сказать: ой, мой ребенок там из 24 часов 12 часов в компьютере сидит. Нет, этого недостаточно. Конечно, самым правильным, крутым выбором будет привести ребенка в какое-то направление, которое, да, он выберет конкретно, если сейчас обойти, то это в какую-то IT-школу, да, там, ДПО, и провести с ним там пробное занятие, посмотреть, как покажет себя ребенок, и плюс пройти вот это вот профориентационное тестирование. Очень многим это помогает, у нас практика такая есть, у нас мастер-классы, пробные занятия, постоянно приходят люди в большом количестве, уходят просто счастливыми, ну, как бы, да, приобретая для себя курс, не для себя, а для своего ребенка. Хотя бывает и для себя тоже, потому что ДПО для детей и взрослых у нас-то есть, как бы. Это самое лучшее.
1: Хорошо, хорошо, Динар. Какие навыки и знания наиболее востребованы в IT-сфере сегодня? Да? Вот как понять, чтобы быть актуальным, чтобы когда ты уже получишь знания, получишь какое-то образование, чтобы ты ну, попал вот в самый мейнстрим вот прямо здесь и сейчас и был востребован?
2: Ну, здесь давайте рассмотрим возраст уже все-таки студентов колледжа. Да? Здесь первое, самое важное – это критическое мышление. Нужно быстро и четко уметь принять решение, единственно правильное решение. Системное видение продукта, да, понимание, анализ бизнес-процессов, чтобы создать продукт, который решает проблемы клиентов. Ну, опять же, как бы это такие навыки, наверное, даже не, да, не с которыми они приходят, а те, которые они получают уже на начальных этапах, обучаясь, да, да, обучаясь в колледже. Ну, понятно, что адаптивность к изменениям, то есть ребенок должен понимать, что в этом мире все стремительно меняется, все течет очень быстро, сегодня нужно было одно, завтра нужно было другое, они не должны этого бояться, должны... Ну, в целом, они должны привыкнуть, да, к такому ритму. Ну, в принципе, да, должны уметь коммуницировать между собой, коммуницировать между, да, там, клиентами. В принципе, не бояться коммуникаций каких-то определенных. И, ну, так, плюс-минус, да, последнее, но не на последнем месте, это сотрудничество с ИИшками и с цифровыми инструментами. Потому что понимание и использование и технологий для улучшения какого-то продукта и процесса, это сейчас вау, это сейчас супер, это сейчас очень востребовано. Без этого сейчас никуда. Угу. Ну, из таких, из особенных, из особо крупных, так скажем.
1: Ну, ну и кажется, мне нужно еще саморазвиваться. Можно же брать еще и параллельно какую-то литературу, ну, или какие-то, ну, литературу давайте возьмем, там, из какие-то, брать источники параллельные, которые можно, наверное, попросить у своих преподавателей и больше, глубже прям погружаться в процесс-то. Потому что,
2: в целом, ну... да, но тут важнее больше общение с преподавателями, руководителями, практиками. У нас в колледже, например, работают только преподаватели практики, причем на всех направлениях, потому что, ну, IT – это такая сфера, не покажешь – не поймешь. То есть у нас все построено так, да и в целом должно быть все построено в IT так, что дети должны быть насмотренными. Они должны это все видеть, чувствовать. С первых дней они сидят за компьютерами, работают, и только так, и только это им поможет. Да, литературу можно, но литература и IT немного как-то вот несопоставимо. Возможно, да, какие-то научные статьи интересные, там какие-то журналы. Ну, это больше открытые конференции. Прям...
1: Ну, то есть вот самое главное я услышал, прозвучало, не узнал, не посмотрел, не да. Получилось. Да. То есть это тесное сотрудничество в обучении с преподавателем. Правильно, преподавателем, практиком. Хорошо, вот все-таки меня этот вопрос интересует, я с другой стороны зайду, да? Какие направления в IT сейчас считаются наиболее перспективными для будущего карьеры? Или для будущей твоей карьеры, ну, или карьеры твоего ребенка, или вот ребенок сам выбирает, да? Вот как так предугадать? Вот я сейчас на своем примере, да? В нашем университете, в одном из наших университетов, мы учились на инженеров-связистов, да? И мы научились последней по определенному виду связи. Мы уже подошли к завершению, там, подошли к диплому, а уже эти технологии были не актуальны. То есть они уже были не актуальны, и они начали отваливаться. То есть нас научили, но мы пришли, когда уже специалистами, там, с дипломами, уже тех технологий не было, на ступеньку выше все поднялось. Вот как быть актуальным, да, вот направление в IT, какие перспективные для будущей карьеры, как это определить, как почувствовать?
2: Так, скажу прям вот прям так широко, что все IT это супер востребовано. Рынок труда растет, сфера IT развивается, господдержка присутствует, потому что нам действительно, да, нужны кадры. Но в целом можно выделить несколько направлений, таких вот прям супер востребованных. Разработчик программного обеспечения. Это основа основ, начало-начал. Без программного обеспечения не поедет никто и ничто. Ну, совершенно. Даже ИИшку, к которой мы обращаемся, чат GPT или что у нас там есть, все сделали программисты. То есть программисты — это основа основ, это нужно будет всегда, даже когда, условно, в кавычках, нас заменят роботы. Да? Дальше, ну, естественно, искусственный интеллект, сейчас я уже о нем сказала, но в целом его нужно создавать, и его нужно обслуживать. То есть IT-направление, где разрабатывают и обслуживают искусственный интеллект, тоже супер востребовано. Кибербезопасность.
1: Вот это, наверное, самая база вообще
2: это,
1: просто.
2: Это сейчас такой пик, просто пик. Сейчас везде кибербезопасники, они требуются везде, и в госструктурах, и в образовательных учреждениях, и везде, в любой компании, которая хочет сохранить свои данные. А это сейчас очень такая уязвимая линия, такая тоненькая, куда спокойно могут все мошенники залезть, как бы, да, не очень приятная вещь. Вот тут кибербезопасность выходит на сцену с гордо поднятой головой, и кибербезопасники за ней, естественно. Веб и мобильная разработка. Понятно, что гаджет из рук, который, с которым мы, давайте так, ну честно, просыпаемся, потому что будильник на нем, засыпаем, потому что нужно пролистать ленту, тоже мы с ним. Этот гаджет никуда не уйдет, поэтому как бы, ну и плюс сайты, которые подвязаны там компьютером, все остальное. Веб и мобильная разработка, это тоже супер сейчас востребовано. Ну, маркетинг. Маркетинг — это то, без чего не поедет, да, ничто, ни одна, ни один продукт не продвинется без маркетинга, поэтому да. И плюс, давайте, это интернет-маркетинг.
1: Вот. Вот теперь вот мы уже увидели картинку будущего. Потом мы просто пройдет несколько лет, мы состыкуем, да, возьмем 5 лет и встретимся и вспомним нашу беседу, насколько мы были прорицательны. Вернемся буквально через пару-тройку минут. Друзья, если есть какие-то вопросы, вы можете вопрос задавать, потому что у нас сегодня директор ростовского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП Динар Мороз. Динар, ну мы сейчас сделаем паузу и вернемся обязательно вновь в нашу беседу.

0: Друзья, ну мы продолжаем сегодня учиться, и вы знаете, вот даже то, о чем мы сегодня говорим, это уже обучение для многих, и для родителей, и для выпускников, которые также думают, что же делать дальше. Динара, я хотел бы вот что спросить. Какие, вот все-таки как выбрать, да, какие образовательные учреждения, как выбрать подходящее образовательное учреждение для ребенка, чтобы развивать IT-навыки? Вот, ну, просто вот обычные ваши советы, лайфхаки, может быть, есть какие-то другие интересные источники, которые можно также почитать. Мы сейчас озвучим, а кто-то зайдет на какие-то ресурсы, для себя сделает выводы и поймет, что вот это именно то учреждение, которое хотелось бы.
1: Дмитрий, вы нашу программу начали, помните, с чего? С того, что вы учились в университете, да? И в конце концов программа устарела, как бы, да? Ну, насколько я поняла.
0: Да.
1: Вас учили тому, чему уже, ну, как бы, не особо было нужно. Так вот, при выборе образовательного учреждения очень важно обратить внимание на наличие современной программы обучения. Условно, ну, сейчас на чем мы программируем? Самый популярный язык. Может, знаете?
0: Ну, слушайте, давайте так. Не подсказывайте, сейчас попытаюсь вспомнить. Так, это Python, да?
1: Только хотел сказать, ассоциируется почему-то со змеей, да?
0: Еще был Basic, по-моему, назывался.
1: Вот Basic уже не актуален.
0: Вот
1: как раз
0: таки. Какая история,
1: поэтому
0: да.
1: Мы у себя в колледже не учим на Basic.
0: Так он правильно как? Python же, правильно?
1: Python, да. Ну, да. Что-то называет его Python.
0: Да.
1: Python
0: в простонародье. Я слышал, я на змее. Вот,
1: да,
0: я
1: да,
0: это слышал.
1: Даже так говорят.
0: Такой термин, да.
1: Ну, давайте двигаться дальше, да? Понятно, практикоориентированный подход в обучении обязательно на это смотрим, да? Компьютерные классы и оборудование, IT. Ну, понятно, что это машина, да, на которой ты будешь работать. Телефон, планшет, компьютер, ноутбук. Если ты уж пришел получать IT-образование, значит, оборудование, на котором ты будешь работать, ну, ты там, твой ребенок, должно быть хорошим, качественным, рабочим, в первую очередь рабочим, давайте так, а не откуда-то из 90-х с большим-большим экраном, с белой, а вернее, с желтой клавиатурой. Нет, нам не подходит. Так,
0: преподаватели... С долгой загрузкой еще.
1: Долгой загрузкой. Преподаватели практики, о которых я говорила в начале. Вот как у нас? Все преподаватели – это действующие сотрудники IT-компаний, там, дизайнерских каких-то студий, больших корпораций. Если преподаватели не практики, ну, не научат они тому, чему вы хотите. Ну, не получат дети, да и взрослый человек не получит тех навыков, за которыми он пришел в образовательное учреждение. Поэтому очень супер важно обращать внимание, какие преподаватели в образовательном учреждении. В целом, конечно, еще будет круто, если родитель, ну, либо сам, да, взрослый человек, обратит внимание на сотрудничество с компаниями. Какое есть сотрудничество с компаниями у образовательного учреждения? Потому что от этих сотрудничеств зависит, насколько программа будет актуальной. Мы от своих партнеров получаем то, что сейчас актуально, информацию об актуальности рынка, да, что сейчас используется на рынке, там, какой язык программирования сейчас важен, да, то есть мы понимаем, что это не Basic, на Basic сейчас ничего не работает. Получаем информацию, адаптируем свои программы, запускаем программы в массы. Там, где нет партнеров, нет крутой практики. А без практики, ну, ты не получишь того, зачем ты пришел. Поэтому сотрудничество с компаниями тоже важно. Ну и в случае, да, в моем случае, да, в случае колледжа очень важна возможность участия студентов в проектах, конкурсах и стажировках, хакатонах, да, там, соревнованиях больших. Это тоже практические знания, потому что в целом, вот если все обобщить, что я сейчас сказала, все это настроено на получение практических знаний, практического опыта. Если его нет, результата не будет. Поэтому вот на все это нужно обратить внимание. Ну, есть еще две немаловажных вещи. Конечно, это для мальчиков актуальная отсрочка от армии, конечно, да, мальчики хотят все-таки учиться беспрерывно, да, получать свое образование. И если мы будем говорить об обучении в колледже или в вузе, как у нас, это диплом государственного образца, это супер важно.
0: Это важно, очень, да.
1: Да, если курсы, если ДПО, сертификат, да, там, диплом не государственного образца, это не страшно, то уж колледж и вуз – это основа основ, диплом государственного образца. Если организация не выдает такое, значит, доверять организации не стоит.
0: Угу. А ну, какие вот практические навыки и технологии осваивают студенты вот прямо в рамках обучения? Ну, программа обучения, вот что можно по пунктам, что будут осваивать? Ну, и, соответственно, если будут осваивать навыки и технологии, то ими уже и овладеют.
1: Ну да, ну в любом случае языки программирования, все языки программирования, которые сейчас есть, ну там от Python до Java, до JavaScript, там их очень много, да, сейчас все эти языки осваиваются, основы алгоритмизации, сейчас это очень нужно, работа с базами данных, то есть, да, знания по базам данных, веб-технологии, ну что мы такого еще отметим, создание приложений и сайтов. Супер важно, без этого никуда. Работу с операционными системами отметим. Да, и тестировку, и отладку программ тоже сюда.
0: Ну, то есть это получается там. Очень много.
1: Очень много.
0: Да, очень,
1: да,
0: много,
1: давайте
0: всего,
1: так, очень много всего.
0: Вот такое.
1: IT это не просто. Давайте так, это не просто.
0: У меня вопрос такой, вот человеческий, да. А вот студенты, ну, ваши студенты, да, самый юный и самый, ну, вот самый взрослый. Были ли какие-то прецеденты, когда вот приходит уже такой довольно-таки, ну, взрослый человек, да, говорит, я вот хочу все-таки в IT, я хочу к цифре, всю жизнь у меня были буквы, да, или кнопки, а сейчас я хочу, чтобы у меня были цифры. Вот есть вот какие-то серебряные студенты, ну, там, говорить возрастные не очень, да, серебряные, мудрые, есть?
1: Ну, смотрите, здесь немного не про колледж, да, это здесь уже, наверное, про ДПО и про университет. На своем опыте, по своему опыту скажу, что у нас в прошлом году был студент 56 лет. Мужчина пришел, он всю жизнь работал в торговле, он был менеджером продажи, отдел продаж, он работал в колл-центре, и работая с программой вот CRM, да, там базы данных, все это, он понял, что он хочет это все усовершенствовать. Он просто пришел к нам с вопросом. Он пришел без записи, да, он пришел просто там, он нашел рекламу как-то в интернете, посмотрел, что можно обучиться в любые возраста IT-покорны. И он просто пришел, задал вопрос, а у нас нет возрастных ограничений. 56 лет, мужчина учится.
0: Мужчина, ну, это учится, здорово, у него, да, все прекрасно. Ну, уже, да, усидчивость решил, появляется к этому.
1: 100%, да, усидчивость и, ну, в принципе, да, осознанный выбор. Ты идешь туда не просто так, не просто так, потому что там родители настояли, не потому что там твои друзья туда пошли или еще что-то. Здесь он проработал всю жизнь, понял, что что-то не так, ему что-то не нравится в его основной там профессии, и я хочу менять. Я хочу менять и начну с малого, и начну с CRM-базы, в которой там я условно поменяю какие-то алгоритмы. Ну, это круто.
0: Друзья, вернемся через пару-тройку минут, сейчас в погоде. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто» ООО «Каскад».
4: Включите эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS-35 Макс». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует от 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Не оферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS-35 Макс». В комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
5: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте «Технониколь» в Высотаримстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
13: Твои выходные начинаются в Папа-Паб. 24 июля. Вечеринка с диджеем, море музыки и отличного настроения. 25 июля. На сцене кавер-группа «Хоботы». Любимые песни, живой звук и незабываемая атмосфера. Не забывай. Прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа-Паб. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
14: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
15: Не ждите, пока ваши кредиты

0: Да, сегодня беседа, конечно, очень актуальна и интересна. И вот если бы, я вот сейчас, Динара, если бы вот в нашу юность, в наше детство было столько информации и можно было легко ее получить, все-таки тогда она была посложнее информация. Ее было посложнее получать, найти что-то, да. Ну вот прям ответили на многие вопросы, но хотелось бы дальше вот уже о земном, да. Как сбалансировать учебу в школе и обучение IT-навыкам, включая работу над проектами? Вот если такое происходит, да, что, как расставить приоритеты, да, есть ли у вас какие-то свои советы как эксперта, как все разграничить, да, свое обучение, свое образование?
1: Я здесь могу рассуждать с двух позиций. И с позиции директора колледжа, да, потому что к нам приходят школьники.
0: Да.
1: Плюс у нас есть еще программа «Школьник-студент». Это когда дети параллельно учатся и в школе, и в колледже. Ну, там будет не диплом государственного образца, это как курс идет. Но это крутая подготовка к колледжу. И плюс я могу рассуждать как мама. Все же у меня двое детей, и как бы я тоже понимаю, как это устроено в целом, в плане как бы детей собственных, так скажем. Одно супер важное правило: не нужно перегружать детей. Вот бедные дети, у которых после школы 5 кружков. Да, очень многие дети довольны и счастливы таким ритмом жизни, но потом это как бы, вылазит не с лучшей стороны. Этот перегруз может очень плохо сказаться на здоровье, на физическом, на психическом, да, то есть как бы ничего хорошего от этого не будет. Поэтому давайте запомним все вместе с вами, товарищи, что важно не перегружать ребенка. Лучше составить понятный график для ребенка и давайте, внедрим сферу IT, так уж пришлось, что мы сегодня о ней говорим. Лучше выделить на IT 24 часа в неделю. Этого на старте будет предостаточно. Это будет замечательный старт. Обязательно нужно чередовать учебу в целом, да, отдых, понятно, и какие-то практические уже занятия. Практические занятия — это тоже учеба, но это интересней, поэтому я вот так вот на три разграничила таких отдельных позиций. Конечно же, начинать работу с небольших проектов. Не нужно, в целом даже не нужно особо поощрять, да, желание ребенка схватиться за огромный какой-то проект. Даже если вы визуально там, да, условно понимаете, что ребенок да, сможет, не нужно на старте хватать. Не нужно говорить о том, что да, ты справишься. Придет момент, он не справится, он разочаруется, ничего хорошего вы от этого тоже не получите. Поэтому лучше начинать с небольших проектов. В целом, в любом случае, поддерживать интерес ребенка как на начальном этапе, так и на всех следующих, но не требовать резких каких-то результатов от детей. Если соблюдать в целом вот эти все правила, то получится прекрасно, так скажем, разграничить IT, в принципе, да, занятия в любом каком-то кружке, секции, да, направлении в каком-то, и школьную жизнь. В целом, почему разграничить нужно? Потому что, нужно не забивать все-таки школу, школа — это важно, это все-таки нужно поддержать интересы ребенка, а не сделать так, чтобы интерес через месяц пропал. И вот, понимаете, начнется что? Начнется, да, школа школой, но начнется. На баскетбол месяц ходил, на волейбол месяц ходил, на IT месяц ходил, пел месяц, танцевал месяц, футболом месяц. Все кружки закончились, и все. И никакого не осталось, желания идти дальше. Нужно сесть в одной сфере и развиваться медленно, но уверенно. Вот эти вот очень важные слова. Медленно, но уверенно.
0: Обязан ли ребенок уметь хорошо разбираться в математике, рисовании, там, на 5 с плюсом, чтобы освоить программирование или вот дизайн, например? Вот что в этой ситуации? Потому что, понятно, программирование — это, наверное, математика, да, поближе. Не столь важно, не отличник он по математике, и с черчением, с рисованием у него не прям там на 5 баллов все, да, вот что в этой ситуации делать?
1: Не люблю слово «обязан», да, но в любом случае. Нет, не обязательно быть отличником по математике или по уроку рисования, да, там не обязательно быть художником. Для программирования конкретно, да, вот если за математику, важнее обращать внимание, да, на то, какая у ребенка логика, внимательность, усидчивость, в целом желание учиться, да, вот эти вот моменты. Для дизайнера, раз тоже, да, поговорили про рисование, для дизайнера важно не только уметь рисовать, но и, в принципе, чувство цвета, В принципе, креативность, вкус и ну, насмотренность, да, должна быть. Понимание, ну, в принципе, насмотренности в целом. Не могу сказать, что прям вот рисование там 5 с плюсом, да, поможет. Нет, не поможет. Нужно развиваться во все стороны дизайна, то есть насмотренность нужна, креативность нужна, вкус нужен, чувство цвета нужно. Вот, ну, в целом, вот все, что перечислила, это важно. Пятерки по рисованию, по математике не важны.
0: Хорошо, хорошо, следующий вопрос. Но есть английский, правильно? Насколько важно изучение языков, ну не английский, а иностранных языков, потому что, ну, программированием там за базу взято понятно, что это английские слова. Вот чтобы освоить профессию IT, да, насколько важны языки, вот что в этой ситуации?
1: Английский в IT очень важен, очень важен. Большая часть документации, курсов, статей, интерфейсов, это все на английском языке. Хороший уровень языка помогает быстрее учиться детям. То есть, если они в школе освоили иностранный язык, в нашем случае там все-таки английский язык, да, на 5 это будет преимуществом. Если, ну, как бы не освоили, в любом случае, в нашем колледже, могу сказать, ну, с уверенностью, да, только про колледж, в котором я работаю, в котором, как бы, я, так скажем, каждый день вижу, знаю всех своих студентов, могу сказать, что у нас в колледже на всех курсах обучения присутствует английский язык. Начинается он с первого курса и заканчивается на четвертом. На первом курсе это база, 10-11 класс, мы продолжаем обучение, по общеобразовательным дисциплинам. Со второго курса у нас иностранный язык в профессиональной деятельности. У каждого направления он свой, ну, определенно, да, изучают свои какие-то там, свой какой-то иностранный язык, так скажем. Ну вот, в целом все. Иностранный язык супер важен. Тут отступить не могу.
0: А стоит ли ребенку начинать карьеру во фрилансе, чтобы получить опыт, да? Если да, то как правильно это организовать? Потому что сейчас все привыкли, дети же они очень приемистые, они все то, что хорошее появляется у взрослых, и если это облегчает какие-то телодвижения, то они это принимают, да, вот фриланс, причем у многих деток уже это прям вот просто в голове, я вот фрилансер, работаю где угодно, сижу, я не знаю, на пляже в Сочи с ноутбуком, у меня все хорошо, да, вот все-таки ребенок, карьера, начало во фрилансе, чтобы получить опыт, попробовать, либо не пробовать, и как правильно это организовать, чтобы это было во благо?
1: Фриланс — это супер. Давайте так, фриланс — это сейчас очень круто, и об этом говорят сами дети. Когда дети к нам приходят, ну, когда абитуриенты, да, давайте так уже говорить, приходят к нам, я задаю им очень часто один вопрос. А зачем в IT? Вот просто зачем? Что ты видишь в IT? Понятно, что все отвечают сразу, я хочу много денег, я хочу большую зарплату. Да, супер, IT, ну, безусловно, да, как бы зарплата IT, это хорошая зарплата IT, одно целое, одно без другого не сможет. Но также 90-95% детей говорят о том, что они хотят работать во фрилансе, потому что они не хотят, как мама, к 8 утра вставать и идти на работу. Кто-то в офис, кто-то на завод, кто-то за кассу, кто-то в школу там преподавателям, учителям и все остальное. Да, однозначно, да, стоит начинать фриланс. Единственное, что есть, ну, определенные, так скажем, рекомендации в плане старта временного и, опять же, объемов проектов. Не сразу и не в ущерб учебе. Если мы будем говорить о колледже, то в целом наши студенты фрилансить начинают в конце первого курса. Элементарные там карточки для маркетплейсов, создание там каких-то чат-ботов, каких-то там каналов интересных, там они уже пытаются делать там электронное расписание какое-то, давайте новый интерфейс, залезу туда, залезу сюда, то есть внутри колледжа начинают, так скажем, фрилансить, да? За нашу определенную, так скажем, внутреннюю монету, у нас такое интересное есть, топ-коины и топ-геймы мы платим нашим детям, а потом они за эти монеты покупают интересный мерч у нас. Ну, такая мотивация интересная. И в целом они берут фриланс, и, кстати, в этом им помогают наши преподаватели практики, которые работают, да, они также как бы берут определенные заказы. Есть преподаватели, которые прям намеренно берут больше заказов, чем они сами могут справиться, и, соответственно, они передают...
0: Делегируют, в общем.
1: Да, да, да, делегируют, передают частично заказы нашим студентам, они выполняют, ведут при этом свое портфолио, в которое они загружают свои проекты и получают свои первые деньги. Поэтому да, фриланс круто, но не сразу и не в ущерб учебе.
0: Время пролетело практически незаметно. Динара, хотелось бы вот все-таки подвести итоги, да, нашего сегодняшнего IT-вечера в Ростове. Все-таки вот вы как руководитель ростовского филиала, да, Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП, директор, как мама, как ну, человек, имеющий отношение к IT, не просто вот мы это услышали, вы погружены в процесс, да. Вот хотелось бы сегодня подвести итоги нашей беседы, но не просто, знаете, как отчетно-выборное собрание, да, мы подведем итоги, а вот хотелось бы вот сейчас от вас услышать пожелания для абитуриентов, родителей, и если вот начался поиск себя, что с этим делать и как быть?
1: Искать себя нужно в любом возрасте, если вы почувствовали, что вы находитесь не на том месте. Вот не на своем месте, как, да, говорили раньше, или, может быть, сейчас тоже так говорят, не в своей тарелке. Вот ищите себя, пробуйте, это круто. Ну и пожелания давайте тогда разграничим родителей и абитуриентов, потому что это немного все же разный возраст, разные желания, разные там, да, там приоритеты. Родители, поддерживайте своих детей, помогайте им развиваться, но не навязывайте им какой-то свой путь, путь своих взглядов или путь своих несбывшихся мечт. Это очень важно. Поддерживайте их индивидуальный путь. Это, наверное, такие будут самые важные слова для... Я думаю, у многих родителей сейчас так ёкнуло в сердце.
0: Конечно, конечно, да, я тоже вас слушаю как родитель.
1: Да, как бы вот так. И абитуриентам, ребята, не бойтесь пробовать, задавать вопросы, искать то направление, которое действительно вам будет интересно. Понятно, что куда-то пошли ваши друзья, да, вам, возможно, захочется с ними, или вы там по настоянию родителей, старшей сестры, брата, тети, дяди, да, куда-то хотите идти. Нет, старайтесь идти и выбирать тот путь, который интересен вам. Если будущая работа вам будет интересна, вы добьетесь в ней успехов. Просто не бойтесь, идите вперед. Вот, наверное, вот так.
0: Здорово. Вот это супер завершение нашего IT-вечера. Друзья, сегодня у нас в гостях директор ростовского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП Динара Мороз. Динара, огромное большое вам спасибо за этот вечер. Ну, приходите еще в гости.
1: Да, супер, Дмитрий, спасибо,
0: да,
1: и вам.
0: Но мы запомним. Да. Через 5 лет нам нужно будет вот перемотать на сегодняшнее, на 22 июля 2026 года, и наши предсказания
1: посмотреть,
0: совпадут или нет.
1: Да.
0: Спасибо большое. Ну, в общем,
1: спасибо.
0: Хороших вам абитуриентов.
1: Спасибо.

Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Всемирный день мозга. Ну, у каждого из нас он есть. Ну, я надеюсь, по крайней мере. В общем, да, сегодня именно в этот день отмечается. У нас 22 число. Также сегодня празднуется, кстати, Международный день бокса. Это вот спорт, который против предыдущего праздника борется. Ну, надеюсь, боксеры эту шутку не услышали, а то у меня будут проблемы. Также сегодня день трудяги. Вот, если про вас поздравляем. А также день летнего отдыха. Не очень понятно, как день трудяги с днем отдыха сочетается. Но, видимо, хорошо поработал, можно хорошо отдохнуть. Конечно, под классную музыку. Ну и будем еще, опять же, бороться друг с другом за мерч. Надеюсь, все получится у вас, друзья, и вы будете победителем в этом часе. Скоро поиграем. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет. Продолжаем слушать музыку. Надеюсь, что вы с нами.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Ашан Красная Птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
10: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
11: «Корона».
12: Имеются ограничения. Подробнее

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Бай, да, вот так мы говорим старым временам. Постоянно что-то меняется, это правда. Недавно вот новость появилась, была, что новая модель нейросети, друзья, сбежала из тестовой среды, взломала платформу для нейросети, чтобы списать ответ на тест. Представляете? Ну да, кажется, не за горами те времена, когда перед нами окажется какая-нибудь новая нейросеть, скажет, мне нужна твоя одежда, мотоцикл, ну и подписка на про-версию за 1000 рублей в месяц. Хотя с последним мы уже знакомы, да? Но зато такая нейросеть у вас точно попросит кружку нашу, потому что ее пока нету, но, возможно, появится уже в этом часе. Скоро поиграем, готовьтесь и запишите пока номер. +7 495 956 1012, скоро пригодится.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +32 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до +24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, +31 10.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: О, Т-моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
19: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
20: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке

0: В банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: DFM.
1: Стало интересно, откуда берется слово «халява». Ну, там много вариантов. Из польского, что там детям бесплатную еду раздавали. Среди сапожников это могло зародиться. Но, как известно, у сапожников там много слов. Давайте не будем об этом. Давайте о вас, которых, возможно, одарим подарком. Звоните нам. +7 495 956 1012.

0: надеюсь, вы сейчас тоже без стресса, друзья, как предыдущий трек. Ну а мы переходим к розыгрышу мерча. Николай из Питера будет за него бороться. Он нам позвонил. Коля, привет тебе.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ДФМ.
0: Привет, привет. Как лето твое проходит, расскажи.
1: Лето на полную катушку. Все как в лучших домах.
0: На рыбалке бывал уже?
1: На рыбалке были.
0: Ой, были действительно на полную катушку.
1: На природе, на озерах были, на карьерах.
0: Хватит хвастаться, Коля, хватит. Все меньше желания отправить тебе подарок. Но будем надеяться, что ты победишь. Сейчас задам тебе вопрос, Коль. Ты дашь мне на него 3 ответа. Мы сравним твои ответы с ответами Димы Попова. Я вот заранее их спросил, мы их послушаем. И если там не будет пересечений, тогда ты победил. Если будут, ну что ж, проиграл. Он мог дать как какие-то очевидные ответы, так и неочевидные. В общем, все зависит от тебя. Ты готов услышать вопрос?
1: Готов.
0: Давай, вопрос звучит так. Что надо не забыть, когда идешь на пляж? Вот 3 вещи назови мне.
1: Не забыть.
0: Когда идешь на пляж, допустим, еду какую-то, да? Пошел, взял там с семьей, пикничок устроил. Хорошее. Так, есть. Дальше еще 2 пункта.
1: Не забыть куртку теплую.
0: Куртку теплую, ничего себе. Ну, все-таки Питер, да, там бывает. Переменчивая погода. Хорошо, услышал. И
1: не забыть, я думаю, наверное, корзинку. Для еды.
0: Да, корзинка для еды. Слушай, Коль, я попрошу тебя небольшое одолжение. Мне нужно уточнение относительно еды. Какую именно еду? Потому что, честно говоря, Дима назвал одну еду. Что надо не забыть из еды?
1: Вредную еду.
0: Да? Какую? Ну вот назови мне прям какую-то...
1: Бургеры.
0: Бургеры. А, ты что, из этих... Что, бургеры? Может, блины лучше?
1: Я не люблю бургеры.
0: Тогда, может, не бургеры?
1: Тогда давайте кукурузу.
0: Определись, умоляю. Бургеры или кукуруза?
1: Ну, кукурузу уже. Раз решили, что от бургеров отказываете.
0: Ты уверен?
1: Уверен.
0: Господи боже, слушаем, что сказал Дима.
2: Плавки. Крем и, конечно, кукурузу.
0: О боже, я решил с тобой просто подурачиться. А ты взял и сказал. Ну ты слышал, Коль, ты слышал.
1: Ну да, я понял, проиграл.
0: Да, как неловко вышло. Слушай, ну давай так, если ты как-то расстроился из-за этого, там будут какие-то проклятия звучать, пожалуйста, в сторону Димы. Это он тебя лишил приза. Не надо меня ругать, пожалуйста. Да, договорились.
1: Я не расстроился на самом деле. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: И нам, очень приятно, Коль. Да, спасибо тебе большое. Играй еще, пожалуйста. Очень хочется, чтобы ты получил все-таки приз в следующий раз, родной. Давай. Я же на этом моменте прощаюсь, ухожу в неловкую тишину, оставляю эфир. Далее здесь Юля Паго и Дим Попов. Вот сами спросите Дим Попов, как он себя чувствует после того, как человека призы лишил. Всем пока, до завтра.
3: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверить.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже очень много думаю почему-то перед сном и тоже, как просыпаюсь, первым делом хватаюсь за телефон. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 22 июля 2026 года. Это среда, друзья, и сегодня у нас Всемирный день мозга. Также день трудяги, день летнего отдыха, день толстяка и толстушки. Международный день бокса. 7 лет уже отмечают. И еще сегодня у нас Панкратий ягодник. Черничный день. Намекают нам на то, что чернику уже, наверное, можно где-то собирать. Так, и сегодня у нас день находок. Вот такой праздник. Мы решили выяснить у вас следующее. Друзья, что ценного вы однажды нашли. Хвастайтесь. Наверняка что-то интересное сегодня всплывет. Дмитрий.
2: И у меня сейчас всплывает. Ты знаешь, я однажды на отдыхе на море нашел прямо в воде плеер яблочный. Когда еще плееры были отдельно от телефонов, вот в этот момент я нахожу прямо этот плеер. Я его прослушиваю, и он работает.
1: Обалдеть.
2: И это вот прям вот я сейчас первое, что мне пришло в голову, я вспоминаю.
1: Я где-то лет, наверное, в 10 нашла целую коробку с вкладышами. Причем там Дональды, ну там, знаете, прям такие вот были, как эти, ну как история такая целая.
2: А комиксы такие микро...
1: Да.
2: Королевский Дональд это называлось.
1: Это называлось Королевский Дональд. Вот представляешь, целую коробку с этими королевскими Дональдами. Но поскольку нашла я не одна, с подружкой, мы как честные люди написали: даем вам неделю. И мы их делим. Вот, корявым почерком, с уважением, все дела. Через неделю они лежали на месте, и мы их забрали и поделили. Вот это, конечно, было очень весело. Кстати, никто не кричал, по двору не бегал, что где мои вкладыши. Поэтому мы решили все, как говорится. Мы предупредили за неделю. Нет, значит, нет хозяина. Вот. Ну, в общем, это такая самая ценная, наверное, была моя находка. Ну, это вы просто не представляете, что это было вот в то время. Это все, это какие там деньги, какие-то что
2: это.
1: Это невероятное что-то было. Так, друзья, с удовольствием прочитаем ваши сообщения. Что ценного вы однажды нашли? Пишите.
2: Комментарии свои оставляйте в группе Радио ДФМ ВКонтакте и пишите нам напрямую номер 965-115-5115 через любой удобный для вас мессенджер.
1: Лучшему сегодня отдадим супер стильную крутую кружку ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас мы расскажем, соответственно, что у нас вообще по лунному гороскопу сегодня, что нам говорят астрологи. Я, конечно, люблю какие-то позитивные дни, а сегодня он неблагоприятный, честно вам могу сказать, даже врать не буду. Хорошо, что это не выходные, с другой стороны, во всем надо искать плюсы. Значит, это 9-й лунный день. Вот я терпеть не могу 9-й лунный день. Для меня это как девятка мечей Таро. Ну, такое вот прям, да. Если честно. Кстати, я по нумерологии девятка. Странно. Только сейчас дошло. Так, что нельзя делать 9-й лунный день? Верить всему, что видите и слышите. Обман сегодня витает в воздухе, а лесть может быть опаснее яда. Смотреть в глаза незнакомцам и вступать в перепалки. Ну, вот как вот, ну, ситуации разные бывают. Да. Вообще, когда человек нервный, психопат какой-то, мне кажется, лучше абстрагироваться, лучше как-то отойти и вот не нарываться. Это я сейчас про девочек из Грузии. Вот, потому что, ну вот, ну видно же, что просто лучше отойти и не связываться. Это мое мнение, но как бы иногда, конечно, эмоции берут верх и приходится связываться с какими-то ужасными ситуациями. Так. Гордиться и ставить себя выше других сегодня тоже нельзя. Принимать подарки от малознакомых людей, потому что с вещью сегодня могут передать чужие проблемы. Ты что, сегодня ничего не принимал сегодня?
2: Нет.
1: Это хорошо. Так, что можно и нужно делать 9-й лунный день? Ставить энергетические защиты, очищать жилище огнем, свечи. Прощать обидчиков, да, не для них прощать, а для себя, чтобы не тащить этот камень в следующий день. Заниматься рутинной, монотонной работой сегодня хорошо, она успокаивает ум и не дает разгуляться фантазии. Принимать контрастный душ, вода смывает налипший за день негатив. И фильтровать информацию. Откажитесь от новостей и сплетен, сегодня они особенно токсичны. Вообще в этот период у человека немножечко штормит энергию, то есть от каких-то хороших настроений может прям сразу в уныние перейти. Поэтому контролируйте свои состояния, ни в коем случае не погружайтесь в негатив и держите себя на плаву. Вот как барон Мюнхгаузен за волосы сам себя вытаскивал, так и вытаскивайте вы себя, если вдруг вас накрыло. А накрыть может, потому что, еще раз напоминаю, день неблагоприятный. Ну вот подробнее о нем мы расскажем в следующем часе.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Ну что вы однажды находили? Вот мы, кстати, у своего программного директора спросили, задали этот вопрос, он сказал, вас самое ценное, что я находил,
0: да, это приятно.
1: Радиоведущий, который сейчас в эфире.
0: Да,
1: вот, очень приятно.
0: Очень приятно, правда. Конечно.
1: Знаете,
0: да.
1: Вот еще есть вариант, Алексей пишет. Так, когда я был ребенком, то нашел на земле 50 рублей и отдал купюру своему деду, а тот пошел и купил себе успокоительное. Я вот немножко завуалировал последнее слово.
0: Да, да.
1: Дедушки, они такие. Не отдавайте ничего дедушкам, кроме любви и нежности.
0: Так, дважды находил кнопочные мобильные телефоны, до сих пор дома лежат, еще работают, если зарядить. Значит, копал по молодости червей бабушки в огороде, нашел одну копейку Павла I 1797 года. Потом, уже будучи взрослым, в 2016 году приезжал туда, все там перекопал, но больше ничего не нашел. Так, надо нам всем там покопать.
2: Вообще, конечно, ребята, когда ты сначала... Вот, смотрите, сначала все, ты рыбак, потом ты грибник, ну или наоборот. А потом некоторые уходят в охоту, а кто-то покупает металлоискатель. И вот я сейчас нахожусь в том самом моменте, когда я понимаю, что металлоискатель — это офигительно крутая история. Но мне, правда, все говорят, что ты там обалдеешь что-то искать, на самом деле ничего там не найдешь, будешь ходить, он тебя будет там жужжать на все подряд, ты будешь стоять копать. Но с другой стороны, это, во-первых, физические упражнения, во-вторых, есть какая-то... А, это наш начальник, видите, опровергает ситуацию, что он нашел нас еще. Сейчас. Ты посмотри-ка. Сейчас пойдем выясним этот момент. Так, ну что, друзья, давайте поищем ваши ответы. Надеюсь, что они будут все-таки на поверхности. Вы нам их подкинете, и мы с удовольствием их зачитаем. А еще поиграем.
1: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните, если хотите выиграть нашу фирменную кружку. Номер 8-495-956-101-2. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – официальный дилер Чанган Темп Авто, ООО «Каскад».
3: Включайте эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречи у официального дилера Чанган Центр Темп Авто менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует до 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО Т-банк. Не оферта. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорт 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». И один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Но сегодня мы будем объяснять Константину из Санкт-Петербурга. Константин?
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте. Как ваше настроение сегодня?
1: Да, вроде хорошее.
0: А должно быть плохим, потому что 9-й лунный день. Вот только что начальник пришел, сказал, у меня все прекрасно, я не знаю, что у вас за лунный день. Он только начался, правда, друзья, но все-таки я надеюсь, мы удержимся, и нас 9-й лунный день не нагреет, и сегодня Константин заберет себе кружку.
2: Очень надеемся, очень надеемся.
0: Да. Так, Константин, кого вы выбираете в напарнике?
2: Юля Погода, Дмитрий Попов, кто?
1: Дмитрия Попова давайте.
0: Да, а я согласна, потому что он такие слова тут накалякал.
2: Я что-то на них смотрю тоже. Я думаю, может быстренько переобуться.
0: А я сейчас вот прям, знаешь, у меня прям сердце начало стучать чаще. Я подумала, только бы не я, знаешь.
2: Ну, Константин, давайте, если что-то не получится, мы все это свалим на вот 9-й, да, какой-то лунный
0: Нет,
2: день.
0: Нет, дорогой, мы свалим на тебя.
2: И на меня.
0: Зачем давайте вот такие слова выбирать просто? Удоверила.
2: Нет, я верю в Константина, верю.
0: На старт, внимание, поехали.
2: Константин, такой человек, знаете, размышляет, вот он о высоком. Сидит в бочке, например, или на камне. Ну, я просто... Кто там?
1: Пилотов.
2: Да, отлично. Так, потом... Продукт молочный. Не сметана, а вот она. И не кефир, а вот она. Кто-то любит, кто-то нет. Ну, кефир. По-другому кефир вот еще. Женского рода. Кефир женского рода. Во. Девушка кефира. Кто?
1: Сыворотка или...
2: Ну, вот, нет. Ну, питьевой напиток такой. Жидкий. Ну, и не йогурт вообще ни разу. А вот такой кисломолочный.
0: Ты сам себе это устроил, Дмитрий. Угу. С этим словом.
1: Кукумыс, айран.
2: Еще.
0: А время заканчивается.
2: Хорошо, ладно, все, забываем следующее слово. Смотрите, вот я тебе даю что-то, и тебе нужно по нему же сделать то же, что и я делаю. И у тебя что это? Вот я вот делаю вот так вот. Я говорю, сделай так же, вот тебе вот, вот это.
1: Аналогично, аналог.
2: Вот, а по, ну, вот по-другому как это сказать?
0: Все.
1: Повторить.
0: Это был самый худший результат ваш, Дмитрий. Самый худший.
2: Я старался,
0: Но вы знаете, Дмитрий, я не сделала бы это лучше с такими словами. Вот что я вам могу сказать. Именно поэтому я и не хотела играть сегодня в эту игру с Константином.
2: Константин, смотри, там ряженка была.
0: Ряженка. Кто уже помнит эту ряженку? Кто ее помнит?
2: Ряженка до сих пор продается и пользуется популярностью.
0: Где? У кого? А второе слово — образец.
2: Образец.
0: Образец. Вот что это образец?
2: Ну, философа зато мы с Константином.
0: Ну, с философом там можно...
2: раз.
0: Там можно хотя бы каких-то там звезд, там, Аристотеля, Диогена, там кого-то можно привести.
2: Назвать вот это.
0: И готово. Ну, тут вот... Я считаю, что, Дмитрий, нечестно. Мы человека сейчас оставим без кружки. Потому что это просто нечестно.
2: Да, соглашусь. Слова действительно были сложные. И сложные для объяснения, и для понимания тем более.
0: А будет вам уроком?
2: Будет.
0: Да?
2: Будет.
0: Вот, давайте поаплодируем Константину.
2: А Константину будет наша фирменная кружка.
0: Да.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Ну что, еще 10 секунд, да, на все приветы, поздравления, ловите.
1: Привет своим друзьям из Питера, они сегодня

0: получается, дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть, как бы, и здесь опять такая ситуация, что, типа, я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
0: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже верно.
0: Смотри, с кем...
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
2: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
2: Реклама.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: друзья, отмечается День находок, и мы как раз выясняем, что вы однажды ценного нашли. Есть некоторые сообщения, зачитаю прямо сейчас. Вот, например, Барно Бахтиар напишет. Находила браслет серебряный мужской, смартфон, и две штуки вернула владельцам, банковскую карту вернула владельцу через банк. Сережку нашла брендированную, владельца не нашла. Нашла свою золотую сережку, которую ронила возле лифта в фойе, а народ там бывает тьма, и другую свою сережку нашла в газоне возле дома. Видимо, хорошо погуляла. Ну, то есть так вот я думаю просто примерно, да? Одна потерялась возле лифта, другая в газоне. Ну, то есть как-то так вот шла, видимо, хорошо. Это вот прям в памяти. Коллега нашла в офисе $200, обратилась к охране, вернули коллеге. Привет из Ташкента. Так, мужа, вот такое сообщение. У нас был случай, не нашли, а вернули. Родственник в конце 90-х стырил у нашей бабушки старинную икону, привезенную в город из деревни, сдал ее людям, в общем, барыгам. А потом отец посмотрел криминальные новости, где показывали контрабандистов с иконами в тайнике. И там наша икона. Отец сразу позвонил, поехал, опознал ее и вернули до сих пор в семье.
1: Круто.
0: Давайте поаплодируем нашей милиции, полиции. Аплодисменты. Да. Красавчики. Так, что еще?
1: Ольга написала, прям даже фотографию приложила в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Вчера нашла подкову, прям настоящую ржавую подкову. Кстати, говорят, удача приносит удачу. 500 рублей в летних шортах.
0: А я вот, знаете, нашла коровью лепешку в прошлом году. Не знаю, радостно или нет.
1: Если наступила,
0: вообще,
1: то
0: говоря,
1: хорошо.
0: Тоже к счастью. Но домой я ее не понесла.
1: Ну вот написали, что 500 рублей в летних шортах. Это, конечно, лайфхак. Вот всегда, когда складываете зимнюю одежду, летнюю уже в конце сезона, обязательно вложите небольшую вот бумажечку. Будет приятно на следующий
0: год. Я считаю, что вообще эти деньги тратить нельзя. Надо инвестировать в будущее. Положить в зимнюю куртку. То есть, если нашли в осенней, переложить в зимнюю. Это инвестиция, между прочим.
1: Кстати, да, сохранение,
0: потом,
1: да.
0: Да, вот потом что-нибудь найдете интересное. Вот, а на самом деле бывает так, что ты в своей сумке собственной начинаешь убираться. И, о, ничего себе, так вот, где это лежало, а я и не находила. Вот, я таким образом колечко нашла. Думала, что все, колечко не существует уже больше. Золотое колечко, между прочим. А потом я начала вытряхивать эту сумку. А оно, вот оно. И так радость была такая, как будто украла, понимаете? А не нашла. Радости было просто море. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное, потому что наверняка у вас такие истории имеются. А мы с удовольствием их зачитаем. Совсем скоро здесь.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 31 градус. И ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной. Причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке. Правый берег Дона. Набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластины окрасили. Реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: замороженных ягод. Чаще других ягод, как говорится, вкуснее оказываются пельмени. Ну что, друзья, давайте поаплодируем всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: И что у нас сегодня за тема?
1: Мы обсуждаем, что вы однажды нашли такого прям ценного.
0: Вот очень ценные сырые семечки в дырявом кармане зимней куртки нашел Евгений. Вот мы за него очень-очень рады. Шел по улице поздно ночью, зашел в темный переулок и нашел себе неприятности. Еле унес. Такое тоже бывает. Так, я 10 лет назад мужика хорошего нашла, теперь живу и радуюсь. Так, все позавидовали Анечке. И пошли дальше. Так, дальше что у нас есть?
1: Солнечные очки одной известной фирмы, дорогие, просто валялись, все ходили мимо. Ну, я взял и нашел. Кольцо нашел, большое, серебряное, с буквой А. Видимо, это какая-то именная печатка, оставил себе.
0: А огромный моток пупырчатой пленки на помойке в хозяйстве пригодится, подумал я. Да вы чего? Это самый главный антистресс. Вы, кстати, знаете, что пупырчатая пленка, она была изобретена для психбольниц. Чтобы можно было стены обклеивать.
1: В качестве обоев.
0: Да, в качестве обоев. Поэтому, в принципе, мы используем-то ее по назначению. То есть вот это вот, когда сидишь вот так вот, тупишь, пупырочки вот эти лопаются, ни о чем не думаешь, как-то все хорошо становится сразу. Так что это оно, это наш антидепрессант. Я считаю, что вообще антидепрессантная игрушка, она должна выглядеть именно так. То есть вот что-то из пупырчатой пленки. Однажды нашел деревенскую картошку.
1: Соседа на огороде.
0: В общем, ну, там просто нельзя говорить, это реклама. Да. Так, нашла ключи, искала неделю, оказались пальто, через дырку в кармане упали. Вот это, вот, мне кажется, у всех была такая история, когда что-то потерял, а оно, какая-то дырка, она причем микроскопическая, ты не понимаешь вообще, как туда что-то могло пролезть. Но вот так и бывает. Шел 2001 год, нашел 50 рублей, накупил себе жвачек. На рыбалке нашел блесну, там были поплавки целые. Ну, у кого-то, видимо, зацеп, он оторвался, и, соответственно. Дальше. В детстве нашла золотые часы, родители их продали, а на деньги съездили в отпуск.
1: Ого, круто.
0: Прям с завистью так вместе, хором. Круто! Так, приключения на попу. Ну, это естественно. В огороде монетку. Там было написано «Деньга 1747».
1: Круто.
0: Тоже. Вот, Дмитрий, вот вы перестаньте, пожалуйста, громко завидовать. Вот, прям... Вы так круто.
1: Кстати, вот такие вещи, мне кажется, не продашь. Вот оставишь его действительно на долгую память, и можно потом передавать своим потомкам.
0: Можно.
1: А вот золотые часы действительно можно и сдать, и гольнуть на все.
0: Ну что, друзья, если у вас есть еще какие-то мысли по этому поводу и воспоминания, что вы однажды ценного нашли, то обязательно слейте нам.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте и на номер 965-115-5115.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про 9-й лунный день, который стартанул в 15.08, ну и завтра примерно в это же время его влияние уже закончится, начнется 10-й лунный день, который, кстати, абсолютно кардинально другой, не такой, как сегодня. Сегодня у нас начинается вот какой-то неприятный день, когда конфликты могут возникать из ниоткуда, ссоры, а их быть не должно. Если они уж появились, тогда постарайтесь их быстро сгладить. Не спорьте с окружающими, не выясняйте отношения с любимыми. Сегодня на некоторых даже спокойных людей может вот накатить бычка. Видите, вот когда вот прям быкуют. Ну, то есть нарваться можно одним словом. Не стоит. Если вы видите, что у человека, то проходите мимо. Так, сегодня вообще наоборот нужно поступать. Можно устроить романтический ужин, но только в том случае, если вы уверены, что ваши отношения основаны на полном взаимопонимании. Также еще сегодня по поводу работы. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной рутиной работы. Не попадайтесь на глаза начальству. Да и с коллегами сегодня лучше общаться поменьше. Понял?
2: Больше не разговаривай. Завтра до 3 часов,
1: да. Все, больше не общаемся. Ни в коем случае не показывайте свои эмоции, не поддавайтесь на провокации, не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к агрессии, мошенничеству и обману. Также некоторые могут попытаться переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи, поэтому так важно сузить свой круг общения на сегодняшний день. Вот есть люди, ну, такой вот негативной энергетикой, которые питаются грязными эмоциями, энерговампиры. Вот они сегодня могут вам позвонить, могут как-то напомнить о себе, ну, попытаться вытянуть немного ваших эмоций и пожрать вашу светлую энергию. Старайтесь вот даже трубку не снимать, если вы понимаете, что человек к этому склонен. Самое время для вдохновения, тем не менее. Вот, поэтому сегодня можно хорошо так обдумать какие-то творческие планы, может быть, даже рабочие планы. Ну, посидеть так, подумать, покумекать. Но покумекать, смотри, какое слово, прелесть. Ну, в общем, сегодня старайтесь немножечко в себе побыть и не особенно расплескивать собственную энергию. Такие дела.
0: Погода! On DFM.

0: On DFM. Let's go, Super People, и напоминаем, что мы обсуждаем.
1: Что ценного вы однажды находили?
0: Значит, двух своих любимых кошек в сугробе нашла. Представляете, какая прелесть. Зонтики находила несколько раз. Очень удобно. Теперь даже не покупаю. Вот так они и есть. Телефон находила. Мелочь разная, за которой наклоняться не хочется. 2 рубля. Вот.
1: Кому что, у кого как.
0: У кого что.
1: Нашел работу, которая мне по-настоящему нравится. До этого 7 лет ходил туда, куда не хотелось возвращаться. Сейчас получаю удовольствие и наслаждаюсь, работаю пекарем.
0: В магазине примерочно нашла золотой браслет, а мне как раз понравились вещи, которые я мерила, но мне не хватало на них денег. Побежали с сестрой, сдали в ломбард и вернулись, купили эти вещи, даже больше получилось. В лесу трековый велосипед стоимостью был около 80 тысяч рублей. Цепь была скинута, сидушка отсутствовала, а противоугонный замок был закрыт и валялся 3 метра от велика. Кто-то психанул, наверное, подумал, зачем пойду пешком?
1: Вот пошел за запчастями, а тут вы как раз такие находчивые.
0: Нашел однажды турецкую монету, до сих пор лежит на полочке. А я ничего ценного никогда не находила, потому что я не смотрю под ноги, я хожу, задравши нос кверху. Вот такое вот сообщение. Прелесть. И еще здесь у нас, какие-то такие денежки все перечисляют, и продукцию, которую мы не можем озвучить, потому что она вредит вашему здоровью. Кто-то, может быть, как раз и оставил, зашился, и пакетик оставил, который купил до этого.
1: Вот интересно, сообщи мне. Помню, как ты телевизор несколько дней не смотрел, потому что пульт потерял. В итоге нашел его в холодильнике. Mm-hmm. Вот это действительно ценная находка. Вообще многие холодильники хранят в себе такие секреты, что лучше их не вскрывать.
0: Ой, в холодильнике на самом деле всегда у каждого, мне кажется, есть человека банка, которая стоит в углу, вот прямо в уголке, где-то в дальнем углу. И никто уже не помнит, что там. Но она почему-то там стоит. Вот там, скорее всего, целая вселенная, целая жизнь находится. И как-то даже жалко разрушать. Вот они же там, знаете, они семьи там строят. Ну, я имею в виду вот эту вот систему, плесень. Это же тоже... Ну, подождите, это система, это жизнь.
1: Ну, бактерии, в принципе, да.
0: Бактерии. У них там тоже какой-то вот, коллектив... Я не побоюсь этого слова. У них есть задачи, у них есть какие-то радости, нерадости. А ты раз так и вместе с Варенькой.
1: А может быть и мы сейчас.
0: А это для них конец света. Вы вдумайтесь просто, что вы можете вот так целой системе, целой вот форме жизни просто взять и... Ну все. Вот просто устроить им конец света. Вот. А они только квартиру купили, мебель расставили, ипотеку выплатили. Кошмар просто. Так, друзья, мы совсем скоро будем играть.
1: Поиграем, да, в нашу игру методом тыка. Звоните, если хотите выиграть нашу фирменную кружку 8-495-956-101-2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неоферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. И, конечно же, будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Это Елена из города Москва. Елена, здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте, всем привет.
1: Елена, очень рада вас слышать. И, конечно, хотим выяснить вообще, как вам по жизни. Помогает интуиция или нет?
3: Я хочу сказать, что да, интуиция вообще мой друг всегда. Даже и в хороших, и в плохих ситуациях я с интуицией на «ты».
1: Да? А вы какого числа родились?
3: 28 марта.
1: 28-го, единичка. Ну, кстати, может быть, 50 на 50. Иногда вот единички, они очень аналитики сильные. То есть они очень умеют все анализировать. Mm-hmm. И вот иногда не доверяют собственной интуиции. У вас есть такое?
3: Ну, вообще, возможно, да. Не буду отрицать.
1: И вот сейчас нужно отключить разум. Отключить, оставить только интуицию. Прям насильно. Исключительно чутьем вот этим внутренним отвечать на вопросы. И тогда 100% все получится. На старт, внимание, поехали. Правда, что песто – это название слоеного теста?
3: Нет.
1: Правда, что бадлон и водолазка – это одно и то же?
3: Да.
1: Правда, что у числа децилион 33 нуля?
3: Пусть будет да.
1: Правда, что у рыбы морской язык есть язык?
3: Нет.
1: Правда, что новорожденные слоны весят всего 5 килограммов?
3: Ну, пусть будет нет.
1: Отлично! И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Зарядили мы Елену правильно,
2: да уж,
1: конечно.
3: Да.
0: Ваш уровень интуиции равен 5.
2: Максимально,
1: Елена. Максимальный уровень, аплодисменты!
2: Поздравляем, восхищаемся просто.
1: Вот поэтому очень важно доверять. Но я думаю, что здесь Елена все-таки подумывала. Она совместила интуицию раз. Сделала все вместе.
2: В этом секрет успеха однозначно.
1: Микс единички всегда так и работает. Так, правда, что песто – это название слоеного теста? Нет. Правда, что бадлон и водолазка – это одно и то же? Да. Правда, что у числа децилион 33 нуля? Да. Правда, что у рыбы морской язык есть язык? Нет. Правда, что новорожденные слоны весят всего 5 килограммов? Нет, от 90 до 120 килограммов они весят. Давайте еще раз поаплодируем.
2: Елена, ваша интуиция приносит вам нашу победу вам, и отнимайте вы у нас нашу фирменную кружку.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте

0: друзья, есть факты про торты. Нам Владимир Глухов прислал, потому что 20 июля отмечался Всемирный день тортика. И это тот случай, когда, мне кажется, можно поговорить об этом десерте. Капкейк дословно переводится как «торт в чашке». Этот десерт был придуман как мини-версия привычной сладости. Если не хочется покупать большой торт, но очень хочется его съесть, то можно ограничиться капкейком. Наши давние предки считали тортом круглый хлеб, обжаренный с двух сторон. Просто хлеб. В первый раз на день рождения торт вручили только в 1785 году. Изначально в европейской версии тортика, в частности во Франции, обязательным ингредиентом было мясо. То есть они были солеными тортики, но не сладкими. Первые прототипы появились в Древнем Египте. Плоские лепешки из муки и меда, иногда с добавлением орехов и фруктов. По правилам, торт на свадьбу должен был быть белым, так как он считается тоже символом невинности. Но сейчас мало кто это соблюдает, потому что торт обычно в цвете дресс-кода. Вообще в цвете свадьбы, скажем так. Самый большой торт площадью 244 квадратных метра был изготовлен в Италии. Он был в форме самой страны, на карте весил больше 1 тонны. Самым щадящим для фигуры является торт из вафельных коржей. В 100 граммах лакомства содержится чуть больше 300 калорий. Сейчас, кстати, ппшные тортики делают. Вот.
1: Вообще нулевочка?
0: Ну, не нулевочка, конечно. Вообще, вот когда вы покупаете тортик, написано сниже, типа мало калорий. Я считаю, что в торте вообще не может быть мало калорий. Надо просто понимать, что там будет совсем дофига, а здесь, ну, чуть-чуть, скажем так, не дофига тоже, но не так дофига. То есть вот так вот это должно как-то... Знаете, я бы на месте маркетологов написала бы, здесь тоже дофига калорий, но меньше, чем в соседнем. Вот это было бы как-то по-честному.
1: Закрой глаза, ни о чем не думай, просто ешь.
0: Да, потому что когда пишут, например, некалорийный торт, ну это смешно просто.
1: У тебя есть любимый?
0: Торт? Да, да, конечно, Наполеон. Вот Наполеон — это мой самый любимый торт. У меня любимый нет и, наверное, уже и не будет.
1: У меня, пожалуй, либо медовик, либо птичье молоко. Наверное, все-таки медовик.
0: Ну, вот как-то вот честно могу сказать, медовик прекрасный, но вот все равно Наполеон. Если бы я увидела Наполеон... Ну, смотрите, вот если, например, праздник, да, тортик приносит, какой угодно, я понимаю, ой, ну тортик, да, ну как бы пофиг вообще. То есть я могу его не съесть, у меня не будет вот этого ощущения, ой, тут все едят тортик, а я нет, мне будет плевать. Но если принесут Наполеон, это их проблема, что здесь я и Наполеон, потому что, возможно, кому-то не достанется. Вот такая проблема существует. И да, утром мне будет очень стыдно. Я, может быть, даже целый день не буду ничего есть, пытаясь это хоть как-то оправдать. Но в моменте, знаете, просто туман... И все.
1: Теряет волю.
0: Да. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня нашел что-нибудь самое оригинальное, и отдадим за это нашу суперфирменную крошку. It's showtime. Pogo! Pogo!

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol
0: on DFM.
2: Ну что, друзья, напоминаем тему, которую мы сегодня практически два часа с вами обсуждали.
1: Что ценного вы однажды находили?
2: Это настоящее бюро находок.
1: Да.
2: Вот. Один раз у себя прямо у квартиры нашла два пакета с едой. Писала в дымовом чате, кто потерял свои пакеты. Писала. А потом просто разложила в холодильнике все то, что никогда есть не стала бы сама. Но зато попробовала какие-то странные огурцы.
1: Где-то плачет один доставщик еды, на видимо.
2: Ну да, ну вот, понимаешь, искали же, но не нашли. Ну а что теперь делать? Да. Понимаешь, что? Все. Я один раз нашла очень интересную книгу. Просто совершенно не думала, что эта книга мне понравится. Не помню уже название. Но прочитала буквально за одну минуту. Ну, условно, конечно, пишет нам Елена. Это было очень интересно. И мне показалось, что эта вселенная подкинула мне эту книгу, потому что там были ответы на те вопросы, которые я давным-давно себе задавала. Вот, мне кажется, такие моменты тоже нужно фиксировать. Иногда действительно можно вот обратить внимание на что-то, и там будут ответы. Тебе, ну да, вселенная как будто бы через этот момент дает какой-то ответ. Я на улице нашла золотое кольцо, но поднимать его не стала, потому что моя бабушка говорила, что ни в коем случае нельзя брать всякие разные золотые украшения с улицы. Где-то, если ты нашел, то нужно их там и оставить, потому что, не дай бог, возьмешь и... гадости,
1: ну, есть
2: на
1: такие,
2: себя,
1: да,
2: возьмешь.
1: Суеверия есть.
2: Суеверия, да. Mm-hmm. Что еще?
1: Личка вместе со своей подругой просто сорвали настоящий куш, нашли на дороге 14 тысяч рублей. Просто
2: о-го,
1: валялись, да. Поделили пополам, купили себе одежду. Михаил находил однажды золотую сережку весом 2 грамма. И вот еще сообщение. Нашел на лавочке в парке зарядное устройство с проводом. Думал, что не работает, поэтому валяется. Принес домой, проверил, заряжает.
2: Я не про себя расскажу, я расскажу про мою знакомую. И было это очень-очень давно. У меня подруга нашла в пакетике лотерейные билеты. Их было всего 6 штук, просто в пакетике лежали. Видимо, кто-то купил, положил в пакетик и забыл на лавочке. Так вот, каково было удивление, когда один из этих билетов оказался супер выигрышным. То есть там было очень много денег. Это были 90-е, тогда каждая копейка была на счету, и просто один из этих билетов выигрышный. Вы представляете, как повезло.
1: Ну, это прям двойная удача, то, что лотерейный билет нашли, и то, что выиграли. Но давайте уже подводить итоги. Прямо сейчас мы думали, гадали, кому же сегодня вручить наш приз. Это фирменная кружка от Radio DFM. Решили, что автор сообщения, который писал про котят. Помнишь, попадалось?
2: Да, такое, да, сообщение, что
1: нашла...
2: в сугробе да, нашла двух своих любимых котят. Ну, которые, собственно, с ней теперь живут. Это я просто помню, что эта девушка писала, но я, к сожалению, сейчас не найду. Ну, попозже мы найдем.
1: Да, автора обязательно найдем.
2: Да.
1: Да, и напишем ему сообщение о том, что вы получили подарок от нас.
2: Друзья, мы желаем вам сегодня, этим вечером, найти хорошее настроение и силы для того, чтобы не поесть и спать сразу, а еще хоть немножечко пожить радостной жизнью. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Чанган Темп Авто», ООО «Каскад».
3: Включите эмоции на максимум с новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Просторный салон и надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Спортивные сидения и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Встречайте у официального дилера «Чанган Центр Темп Авто» менее чем за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Телефон 268-88-88. Приложение действует от 31 июля 2026 года. Кредит предоставляет АО «Дебанк». Не оферта. Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» в комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери.
6: Жми больше всех на этой неделе,
5: и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
5: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
9: on DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Radio.
1: DFM.
0: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102 770 013 21.

0: 20%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
5: on DFM.
0: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в Магните Экстра и Семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

fresh in the house. No selector.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.